эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: 2 июня, друзья, для тех, кто забыл, второй день лета у нас сегодня. Ну как вы, что-то успели уже за это лето, ребятки?
3: Я успела порадоваться солнышку. Оно наконец-то у нас в Петербурге появилось, потому что у нас до этого, ну не знаю, неделю-две было холодно.
4: Второй день, а мы уже что-то потеряли. Я уверен. Мы что-то пропустили.
2: Хорошо бы лишний килограмм, да?
4: Нет, это не без этого.
3: Вот где мы были весной, когда надо было стараться перед летом? А сейчас вот реально резко вдруг можно будет купаться, надевать купальники.
2: Все
4: нельзя, да?
2: Все, к сожалению, только в пледе, да? Друзья, мы с вами 4 часа, начинаем прямо сейчас. У нас гороскопы, их 2 ожидается. Рубрика «Я в эфире», куда мы ждем ваши голосовые сообщения. Тему тоже обозначим для ленивых, кому сложно записать что-то вот так вот из головы. Про спорт послушаем, поиграем в игрушку «За приз твои каперов», «What a fact» расскажем, с автоэкспертом пообщаемся. Горячие новости будут, все это впереди. Как обычно, начинаем с «Есть поводов». Что там на 2-е-то июня?
3: День воды!
2: День воды!
4: О, победа,
3: а подождите, у нас же в августе день Нептуна или когда?
4: Мы не празднуем этот праздник.
2: У нас есть день Нептуна.
4: Нептун, он кто нам такой?
3: Реально. Я помню, что в лагере либо на 2-й, либо на 3-й смене стабильно мы отмечали день Нептуна. Это когда все бегают, друг друга обливают, вообще классно.
2: Что за лагерь у вас был?
3: Я обожала день Нептуна. Ребят,
2: лагерь
3: вот
2: поселение?
3: Все был в пионерских лагерях.
4: Подождите.
3: У всех же был день Нептуна.
4: Если я правильно помню, то есть каждые выходные день Нептуна где-то происходит. Потому что люди бегают друг за другом, чем-то обливают.
3: Там это веселее.
2: День здорового питания, ребята. Не успели, сорян.
3: У меня есть вопрос. Почему эти 2 праздника в один день? День лысых мужчин и Международный день блудниц.
2: Потому что лысые мужчины любят платить за блудницу.
3: Неправда. Как ты сейчас приписал?
2: У нас же начинается этот...
3: Какая ты блудница, точно! Со 2 по 5 июня.
2: Я хотел под ПМФ подвязать, но спасибо, что ты сделал.
3: Я и сказала по датам.
2: Да. Да, почему мне? Да, какая вы блудница сегодня? Почему?
4: В смысле, мы сейчас по ценам пойдем? Давай рассказывать весь прейскурант.
3: Не, подожди, стопэ, а как насчет, ну, нормальных ролевых?
4: Нормальных ролевых.
3: Смотри, я блудница в розовом парике.
4: А, вот так можно.
3: Я блудница...
4: Мэрилин из «Брата 2»?
2: Я блудница, которая заблудилась в этой жизни.
4: И все ищет свой путь.
2: А ты какая?
3: А он лысый мужчина.
4: Я, судя по всему, экзотическая.
2: Это хорошо. День запуска бумажных змеев и самолетиков. Ну, день.
3: А давайте устроим сегодня соревнования и спорим, я победю.
2: Да обязательно, Аня, ты же одна в них и участвовать будешь.
3: Ты что, не будешь, что ли, биться самолетиком со мной?
2: Нет, я только с тобой на Пасху бился. День спутникового мониторинга и навигации сегодня. Ну, как мы могли об этом забыть? Ну, мы серьезно оставляем день блудниц? Вы
3: да, ну, нет,
2: реально
3: конечно.
2: Хотите? Ну, тогда предлагайте что-то другое. Давайте про воду хотя бы.
4: Какая,
3: что,
4: водичка?
3: Какая вы вода? Как... Теплая? Какой были, температуры?
4: Давайте так, какой вы водоем, либо источник воды?
2: Может, что вы из воды?
4: Да, может, вы речка?
3: Может быть, сегодня да. День здорового питания. Можно какая ты полезная ням-нямка.
2: Какая ты вода сегодня, здоровое питание.
3: А ну, ничего.
2: Вот ты,
4: Ань, посмотри на нас, что мы знаем о здоровом питании.
3: Что вы знаете о воде?
4: В смысле?
2: Я аватар.
4: Там еще землю надо знать.
3: Давайте вернемся к блудницам, а? Было нормально.
2: Так, давайте, блудница или вода?
4: Я эту фразу хочу в пятницу услышать. Давайте вернемся к блудницам.
2: Какая вы, запишите голосовым, вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 2 июня поехали.
2: Овны, на сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно вас ждет за поворотом, целиком зависит от вас.
1: Тельцы.
0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 2 июня поехали.
2: Овны, сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно вас ждет за поворотом, целиком зависит от вас.
1: Тельцы, сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации.

0: показаны спешка и азарт.
1: Скорпионы, сегодня вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт будет вас удивлять.
2: Стрельцы, не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас.
0: Козероги, сегодня вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть пару гор.
1: Водолеи, сегодня лучше промолчать, чем сказать что-то лишнее.
2: На рыбы сегодня стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения. Всем хорошего дня, друзья!

0: Мы сами любим придумывать тему и верить в их реализацию. Ваши голосовые нужны на тему, какая вы блудница. Как-то получилось.
1: Все нормально. Блудница – это блуждающая девушка.
0: Да, если вы заблудились, девушка.
1: Изначально она блуждает не в браке и ищет свою любовь.
0: На рекорд. Да, запишите ваши голосовые, мы их ждем в чате мобильного приложения рекорда. Ребята, легкий способ быстро снизить стресс. Завирусился в сети, рабочий, как говорят все, кто пробовал, который снимает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, а у нас что-то блуждает, оказывается, и помогает снизить уровень кортизола. Просто на 40 секунд нужно высунуть язык, если вы тревожны. Вперед. Изо рта, да, и вот так 40 секунд. И тогда, действительно, у вас снизится уровень стресса. Но не разговаривать, нельзя разговаривать.
2: А как они это объясняют? То есть расслабляются какие-то мышцы, или ты просто молчишь?
0: А, нет, как раз-таки вот связано с мышцами больше.
1: А у меня такое ощущение, что это просто про, как, переключение. Ты переключаешь все внимание на язык, напрягаешь там мышцы и перестаешь думать о всяких других вещах.
0: Делать это нужно на протяжении 2 недель. Это тренировки, как называют исследователи. И после этого нормализуется кортизол. Его уровень падает с 23, например, до 14 за 2 недели. Представляете? Нам просто нужно. По 40 секунд в день.
2: Нужно открывать клуб.
0: Какой?
2: Где ты приходишь и держишь вот так вот язык, чтобы...
1: Язычники?
2: Да, чтобы никто над тобой не смеялся.
0: Так...
2: Ты по языку еще определяешь. А, вот это прикольный чувак.
0: За одного доктора можно пригласить.
2: Да,
1: кстати,
2: да,
1: по языку можно много определить, если его рассматривать. Там проблемы с желудком,
2: да,
1: видны.
2: Англичанин или француз можно по языку определить.
0: Метод классный. Если вы тревожитесь, да, почему бы не на 40 секунд?
1: Давайте проверим.
0: Высунуть язык – это просто.
2: А слышали эту теорию, что 7 дней молчания полностью перестраивают человека?
0: Я слышал, да. Да.
2: Не слышала?
1: Перестраивает человека во что?
2: Ну, в принципе, мышление твое, отношение к жизни. Ты по-другому себя начинаешь чувствовать. Мозг отдыхает, то есть больше не устает. И ты по-другому смотришь на весь мир.
0: Мы никогда этого не узнаем. Да. Втроем точно. Но это не наша схема.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу ключевых интернет-сервисов даже во время ограничений связи в Адимах по соображениям безопасности. Как пояснил Дмитрий Песков, речь идет о совершенствовании механизма так называемых белых списков. Начальника продовольственного управления Минобороны Виктора Таразевича арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК. По данным издания, офицера, отвечающего за организацию питания и снабжение армии продуктами, заключили под стражу до 20 июля. В аэропорту Шереметьево запустили посадку на рейсы по биометрии, пока сервис доступен пассажирам Аэрофлота, летающим между Москвой и Санкт-Петербургом. Для прохода в самолет используются специальные турникеты с распознаванием лица, однако предъявлять документы по-прежнему можно. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Дэнс лето.

0: Вейкаперы.
1: Слушаем ваши голосовые сообщения. Не пугайтесь, у нас тема сегодня необычная. Для нас даже. Какая вы блудница. Давайте вот с Ленусика и начнем.
2: Давайте.
3: Доброе утро.
1: Привет.
3: Ну это вы, конечно, придумали про блудницу. Я обычная блудница. Я блуждаю от работы до дома.
1: Ну, прекрасно. Смотрите, любую тему же можно и обойти.
4: Это же как в мире животных. Блудница обыкновенная.
1: Андрей.
5: Ребят, судя по графику работы, я такая знатная блудница. График работы у меня 7-0.
1: Это, конечно, да.
4: Перманентная.
1: Ребята, не по теме. У Марусика ОГЭ сегодня. Пожелайте мне удачи. Алена, прорвемся. Всем привет.
4: Так а что за тема? Так скидывай нам вопросы.
1: Реально, пиши в чат, мы будем помогать тебе в интернете. Можно там проносить телефоны на ОГЭ?
2: Нет.
1: Нет, это тоже... жестко все.
4: Но радио-то можно включить? Скажи, что меня это успокаивает.
1: А давайте на ОГЭ послушаем вейкаперов.
2: Да.
1: Было бы весело, кстати. Так, Александр.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Ну, после субботы у меня голос такой. Я блудница, которая заблудилась на пиратской станции.
1: Вы заметили, после субботы, сегодня вторник, настолько заблудилась.
4: Пиратская блудница.
2: Самое смешное, что, видимо, человек, может быть, и до КЦ не дошел с пиратки.
1: Может быть, с пиратки еще отдыхал. Это, тогда же это было в субботу, может быть, с той субботы это еще.
4: Ты где?
1: Да, скидывай нам координаты.
4: Мы тебя потеряли.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
3: Бизнес.
2: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Энергия, которая работает на вас.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
5: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
6: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
5: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
7: Что-то нам учит. Да-да-да.
5: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: Дайвас. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно. Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас. Будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: пикаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. На прошлой неделе завершился чемпионат мира по хоккею, и также еще завершилась Лига чемпионов. И поговорим про неудачные серии команд или игроков. Начнем со сборной Канады. В последний раз они выигрывали бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею в 1995 году. Тогда канадцы со счетом 4-1 в матче за бронзу обыграли сборную Чехии. После этого канадская сборная потерпела 6 подряд поражений в матчах за третье место на чемпионатах мира. Это было в 99-м, в 2000-м, 2006-м, 2018-м, 2024-м. И 2026 годах. Также поговорим, продолжим про хоккей. И Нидо Нидерайтер стал первым хоккеистом, проигравшим 5 финалов чемпионата мира. Нидерайтер участвовал в решающих матчах турнира в 2013, 2018, 2024, 2025 и 2026 годах. Таким образом, он стал 5-кратным серебряным медалистом чемпионата мира, по этому показателю он уступает только чеху Иржи Голику, игравшего в 70-е. Но так как чемпионаты мира в ту эпоху проводились по круговой системе, Нидерайтер первый и единственный хоккеист, 5 раз за карьеру сыгравший в финале чемпионата мира и 5 раз проигравший. Также Нидерайтер в составе сборной Европы сыграл на Кубке мира 2016, где его команда проиграла в финале сборной Канады и осталась второй. Если говорить про футбол, то 30 мая в Будапеште состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором лондонский Арсенал в серии пенальти уступил парижскому ПСЖ. Вингер Арсенала Букайо Сака проиграл все финалы, в которых участвовал. В составе сборной Англии Сака терпел поражение в финалах Евро 2020 и 2024, а с канонирами проигрывал в финале Кубка Английской Лиги в 2026 году, и вот в финале Лиги чемпионов также он проиграл. Арсенал выигрывал Кубок Англии в 2020 году, но Сака тогда не выходил на поле, просидев весь матч на замене. Также серия продолжается и у музыканта Дрейка, который приучил своих фанатов, что если он ставит деньги на чью-то победу, значит ее не будет. Так вот, в эти выходные Дрейк поставил 1 миллион долларов на победу Арсенала. Результат вы знаете. Продолжим говорить про футбол. Французский ПСЖ планирует в ближайшее время прислать официальное предложение по трансферу полузащитника московского Локомотива Алексея Батракова. При этом Локомотив намерен получить за полузащитника несколько больше суммы отступных в 20 миллионов евро. Москвичи будут использовать в виде рычага тот факт, что ПСЖ не может напрямую перевести деньги в российский клуб. А значит, для этого придется использовать платежного посредника, которого должен будет найти Локомотив. Ну и также интересная новость пришла из Англии. Мохамед Салах, который уже попрощался с Ливерпулем и болельщиками, может остаться в клубе. Информация появилась вскоре после увольнения Арне Слота с поста главного тренера красных, что стало неожиданным шагом руководства и фактически ознаменовало начало нового этапа в клубе. Теперь на фоне тренерских изменений возможное возвращение Салаха вновь обсуждается как один из сценариев развития событий в клубе. Также сообщалось, что Салах после новости об увольнении Арне Слота инициировал срочную встречу со своим агентом. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам. В Вейкаперах на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И в этом часе мы с вами сыграем. Не забывайте установить мобильное приложение Рекорда. Ребята, вам что дарили на 8 лет? Вы помните вообще?
2: На 8?
1: Вот на 8, да. Может быть, на 9, на 10. Давай так, вот в детстве. Ты помнишь свой подарок из детства?
2: Так, ну я, наверное, какую-нибудь куклу могла на 8 лет просить, несмотря на то, что это уже вроде школа была, шмотки какие-то могла попросить, потому что тогда выбор... Ну, знаешь, поход на рынок вот с этим, с энтертейментом постоять на картонке, вот это тоже могло быть. Типа, мам, пап, пойдемте там затаримся каким-нибудь шматьем.
1: Стас, у тебя было что-то? Помнишь, что просил?
3: Ну, конечно, игрушки всякие, роботы были, набор машинок был, помню.
2: Я вспомнила, мне папа привез клевый костюм Adidas спортивный и Nike кроссовки. Между прочим, это было тогда что-то...
1: Вот ребята, ну ваши вообще хотелки, они не масштабные, потому что 8-летний мальчик попросил у мамы на 18-летие подарить ему девушку легкого поведения. Есть видео, оно завирусилось в сети, и на наших соцсетях оно есть, посмотрите, как это выглядит. Построил планы, далеко идущие. Парень, причем парню до 18 лет еще, наверное, ну лет 15. Я не знаю, сколько там.
2: У нас сегодня все про блудниц.
1: Да, совпадение, я тоже подумал. Но не для этого. Нам это новость, а для странных подарков. Странные подарки, которые вам дарили, мы будем обсуждать. Я сразу скажу, свечи. Мне дарили свечи. Я не знаю, зачем парню дарят свечи.
3: Какие? Медицинские?
1: Нет, обычные, которые горят. Зачем дарить свечи?
2: Если честно, я раньше тоже думала, что это какая-то отмазка, свечи, да, когда дарят. Но я встретила людей, которые реально любят свечи. Они их в ванне зажигают, нюхают вот этот аромат или не в ванне. В общем, кому-то это реально заходит. Поэтому, наверное, они как бы по своему отношению к свечам хотят сделать приятно тебе. Просто они не знают, что ты это грызешь.
1: Приятно не сделали.
3: Люди, которые любят свечи, они еще и ладан раздают.
1: Но вообще, да, футболки с надписями тоже странный подарок.
2: А вот это, кстати, ну, смотря на что, понимаешь, бывают такие какие-то памятные надписи. Мне кажется, что человеку приятно, видя эту футболку, вспоминать какой-то этап в жизни.
1: А танец песни, да?
2: Ну, танец песни не откладывается, конечно. Его надо снимать.
1: Нужно тот, кто дарит, снимать и дарить это перекидывать.
2: Нужно сразу же в клипе дарить.
1: Конечно.
2: CD проигрывателя.
3: Ну, нам же дарили и танец, и песню.
1: Да, мы до сих пор носим их с собой.
3: Да.
1: Очень красивые подарки.
2: Да вы даже не помните.
1: Я помню, рукой правой влево пошла, потом вправо.
2: Молодец.
1: Наша ножка правая за левую зашла. Это мой подарок. Я ценю подарки. Даже свечи. Или самые.
3: Пересматриваешь этот танец.
2: А ты не помнишь, это я на Новый год или на день рождения дарила?
1: Ты на день рождения мне дарила. Друзья, странные подарки будем обсуждать, которые вам дарили. Вспоминайте их и рассказывайте нам эти истории про эти подарки в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: На Рекорде.

0: Подарки обсуждаем, да, причем подарки странные, которые вам дарили. Вот удочку, но без лодки. Хаслан написал.
1: Так это же нормально, лодка это на другой праздник.
2: На 30 лет мне подарили друзья видеообращение грустного клоуна, который сказал: вот еще вчера ты был молодой, перспективный парень, до 30, а сегодня 40 пошел.
0: Знаете, для меня действительно кажутся странными вот эти шарики, где написано «ты старая теперь», вот какие-то немножечко оскорбительные на праздник.
2: Да?
0: Да. В один момент это стало как будто бы прикольно, и грубость эта позиционировалась среди людей, которые это делают. Но это странно. Но это же праздник, как бы. Хотелось бы что-то подобрее, наверное, получить. Либо я слишком сентиментальный.
2: Нет, я согласна. Но просто, видимо, понимаешь, если это пошло, значит, есть спрос. Значит, есть какие-то БТСМщики.
0: У нас есть нравится. В Петербурге бар, в который заходишь, тебя оскорбляют, и я вообще не понимаю людей, которые туда ходят.
2: Ни разу не была там.
1: Слабенький бар, у меня друзья один раз туда пришли.
2: Мне кажется, я их уделаю.
0: Я боюсь сорваться.
1: Им начал хамить официант, ну как это должно быть, они нахамили ему в ответ. Он обиделся, пошел пожаловался и пришел с другом, ну то есть с другим официантом. Им нахамили обоим, и они больше не обслуживали.
0: Тоже странный подарок может быть в бар, где тебе нахамят. Да, есть же походы в эти заведения.
1: Там, скорее всего, подарок драка, а не хамство.
0: Скорее всего.
2: Мне на 8-9 лет, вот ты спрашивал, что вам подарили. Подарили набор гелевых ручек с блестками. Вот это был восторг. Девочки 90-х поймут.
0: Так это классный подарок для девочек 90-х. Андрей Кош, 73, подарили прикольный видеоролик, который снимали друзья при участии даже совершенно посторонних людей, таких как кондуктор, проводник, машинист поезда, пассажиров поезда и просто случайных прохожих. Преподнесли это в караоке-зале одного из заведений на проекторе, а меня просто посадили в центр зала, потом еще футболку подарили.
1: То есть, в принципе, по этому ролику можно выяснить, как твои друзья передвигались, от какой улицы до какой.
0: На поезде, видимо.
1: Да.
2: Доброе утро. На Тайного Санту подарили хлопушки, причем мне 46, но не редиски ли. Теперь я ненавижу подобные мероприятия. Кстати, поддержу. Я один раз был какой-то неудачный опыт Тайного Санты, поэтому...
1: Объяснить, как твои друзья передвигались. От какой улицы до какой?
0: На поезде, видимо.
1: Да.
2: Доброе утро. На Тайного Санту подарили хлопушки, причем мне 46, но не редиски ли. Теперь я ненавижу подобные мероприятия. Кстати, поддержу. Я один раз был какой-то неудачный опыт Тайного Санты, поэтому после этого реально не хочется вписываться.

0: Лена уже, да?
1: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
0: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк 555-777.
4: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнять по телефону.
5: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
6: Мам, а когда у меня будет своя комната?
7: Скоро будет, солнышко.
8: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
9: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
8: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
4: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале nashtochka.dom.rf не является публичной офертой.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Петрозаводск. Встречай!
11: Пятый юбилейный фестиваль спорта
10: «Карелия-3» 2026.
11: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
10: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
11: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
10: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
11: Станьте частью масштабного события в республике.
10: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
11: До встречи на финальном старте «Карелия-3» 2026.
12: Без возрастных ограничений.
13: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан театра. Вход 1000 рублей, 18+.
14: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.
15: Подарков пошлых, это как твои сережки.
16: Я открыла, да, этот ящик.
15: Это действительно странно. Зачем это дарить?
17: Ящик.
16: Это же
17: чем?
16: Не, ну, в смысле,
15: это же не прикол. Это же не прикол даже.
16: Это реально, ну, как бы не наденешь на красную ковровую дорожку.
15: Руки этим не помоешь.
18: Так, а в некоторых культурах...
16: Но ключи не повесишь.
18: В некоторых культурах такие образы говорят о плодородии, счастье. Там,
15: пусть говорят.
18: Но я имею в виду, что иногда дарят статуэтки с изображением этих органов, как, чтобы было счастье в доме.
15: Здоровье им.
16: Я помню, в Греции на Крите почему тоже на каждой вот этой торговой сувенир лавки эти открывашки в виде вот этого, не знаю, кружки, все в виде этого.
18: Это потому, что они показывали, что они на нас клали.
15: В общем, я считаю, такие подарки стоит отменить, но это прям не подарок, действительно.
16: А то правда, отменяем все, кроме таких подарков.
15: Реально, давайте вот это ограничим.
18: Давайте так, если вам подарили такой неоправданный подарок, можете туда его послать.
15: Вот опять же, Виталий, мне дарили две странные штуки. Варежку для полового органа и будильник на колесиках. Который, чтобы выключить, надо сначала поймать, потому что он уезжает. Хотя просыпаюсь я по первому будильнику, все нормально всегда, и неумолимый холод в трусах никогда не испытывал.
16: Стопудово передарили. Наверное, кто-то тоже в тайном Санте получил вот эту дичь и пошел передарить.
18: Варежку, это ж прикольно.
15: Жди, жди Нового года.
16: Прикольно, когда можно эти деньги было потратить на что-нибудь полезное.
18: И нужно, согласен. Да. Подарок должен нравиться тому, кто
16: у нас небольшая, но дружная компания друзей. Так исторически сложилось, что именинник не делает ничего. Все организации праздника занимаются друзья. Тебе только сообщают место и время встречи. Еще и подарки дарят. Так вот, сидим мы такие в уютном ресторане. Тут гаснет свет. Я вижу, что везут торт со свечами. Все поют традиционную песню. Все знают, что я не ем сладкое совсем. Телега приблизилась, и это оказался огромный мясной рулет в виде мужского органа.
15: Да ё-моё. Что за день сегодня такой?
16: Было очень вкусно. Мы угощали всех посетителей ресторана, персонал. Это был странный, но крутой подарок. Спасибо, Илюха, Женек, Паха.
18: То есть, получается, ему в день рождения к носу подвели.
15: Честно, я бы даже есть не стал подобный торт.
16: Всем было вкусно.
15: ДТЛФ, девушка, наша слушательница, пишет. Бывшая свекровь подарила мне свои трусы.
18: Прям
15: зачем? Мотивация в этом.
18: Пришла, сняла и говорит, это тебе.
15: Повесь на люстру, они красные.
16: Да? Ленуська пишет, мне однажды подарили носки с изображением Санта-Клауса, который спустил штаны, да. А я однажды подарила антистресс в виде женской груди. И посмеяться, да, и выкинуть не жалко.
15: Еще, есть какие-то странные подарки у вас, друзья, которые вам дарили? Можно написать, кстати, в чат мобильного приложения Рекорда.
16: Телеграм-канал Радио Рекорд.
18: Ну и группу Радио Рекорд ВКонтакте.
7: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Риски завоза лихорадки Эбола в Россию остаются минимальными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной. При этом специалисты ведомства уже больше недели работают в Уганде, изучая причины вспышки заболевания и меры по предотвращению его распространения. Россия ведет зеркальные меры, если Сербия отменит безвизовый режим для российских граждан, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет действовать по принципу взаимности. Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз в рамках переговоров о вступлении Сербии требует от Белграда привести визовую политику в соответствии с европейскими правилами. Таиланд упростит въезд для туристов. С 1 октября власти страны планируют запустить мобильное приложение Theme, через которое можно будет оформлять цифровую карту прибытия. В приложении появится возможность сканировать паспорт, сохранять данные семьи и быстрее заполнять документы для повторных поездок. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Да все без... нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Первые каперы на рекорде. Угадать за 60 секунд.
1: Ха-ха, играем. Играем с Михаилом. Миш, привет.
2: Привет, привет, привет.
3: Михаил, из какого города?
2: Пенза.
3: Прекрасно, Пенза.
1: Миш, мы здесь про странные подарки говорим. Что тебе доставалось вот так навскидку?
2: Навскидку. Самый странный подарок это, наверное, с первой женой.
1: Что прямо еще?
2: Прямо день рождения.
3: Что с женой?
4: Развод с первой женой?
3: Серьезно? Она пришла и подарила?
2: Да, да.
1: Слушай, мы рады...
3: Это прям туда, в топку, к танцу, песня.
1: Мы рады, если ты рад. Нам вот что самое важное. Миш, у нас игра угадать за 60 секунд.
4: А торт был хотя бы?
1: У нас игра угадать за 60 секунд. Тебе нужно выбрать, с кем ты будешь в одной команде. Тебе одному из нас слово объяснять за минуту. Никит, Стас или Аня, выбирай.
2: Никиты.
3: О, нормально. Пока, до свидания.
4: О, наверное, Аня, у тебя есть какое-то слово волшебное.
3: Да, вот у меня тут несколько, я, понимаешь, не могу склониться.
4: Ну, а какие, давай, варианты?
3: Да, слушай, смотри, сегодня просто в Словении день железнодорожника.
4: Так.
3: Давай, железнодорожник. Но даже если он скажет «железная дорога», то, ну, может быть, сочтем. Просто человек. Ну, давай попробуем объяснить именно конкретно. Железнодорожник.
4: Так, ну что, как ты думаешь, объяснишь такое?
2: Железнодорожник?
4: Да.
3: Не однокоренными. Все, Никит, заходи.
4: Ладно, мы попробуем помочь.
3: Да все нормально. А Никита, Никита...
4: Профитроли? Акупунктура?
3: Нет,
4: сразу.
3: Нет, два твоих любимых слова не вошли в этот топ. Таймер, а все запомнили,
4: минута,
3: да? Акупунктура
4: минута.
3: И профитроли. Не загадываем.
1: Поехали.
3: Поехали.
2: Так, это человек, который переводит грузы людей и все по полям, через леса, по
1: мостам,
2: но не по воздуху.
3: Не по воздуху.
1: Водитель.
2: Да.
3: Ну, смотри.
2: Не совсем. У него большой, и он так ту-ту делает, тю-тю.
1: Машинист?
2: Близко, но...
4: Ну, в общем, это что называется путь передвижения вот этот?
1: Дорога.
3: Какая?
1: Железная.
4: А он кто?
2: Вот.
4: Машинист.
2: А он кто?
4: Нет, вот отталкивайся вот от этого.
3: Два корня. Первое. Что там?
4: Ну вот
3: делать?
4: И назвал.
2: Дорога
4: какая?
2: И железо.
3: Ну вот. Здрасте. Ты...
4: Не-не, он же, не, Никита же уже это называл-то, что как называется человек, который работает там? Вот на вот этой дороге.
1: Машинист.
4: Нет, это кто-то ведет поезд. А вот конкретно вот от этой дороги оттолкнись. Вот есть какая дорога?
1: В любом случае, время закончилось.
3: У нас все равно есть нарушение. У нас человек, который объясняет, не имеет права сказать железо и дорога.
4: Стоп,
3: если
4: подожди.
3: Это железнодорожник.
4: Ну, да, да. Так, но с другой стороны, Никита же сам сказал уже железная дорога. Значит, он отгадал эти слова.
3: Когда он сказал?
4: Он сказал железная дорога.
1: Я не сказал железнодорожник, ребят.
4: Да,
3: ты не, ну мы договорились, что если ты сказал железная дорога, то мы защищем.
1: Вы решайте, вы здесь
3: а
1: судьи.
3: А он раньше это сказал, чем
4: конечно,
3: железо и дорога.
4: Конечно, конечно.
1: И что? Какое решение вы принимаете?
4: Я думаю, что выиграл.
3: Все, окей, как Стас решит.
1: Миш, мы тебя поздравляем. Я не совсем догадался.
3: Просто покидали друг друга.
1: Просто я три раза сказал машинист, и ты выиграл.
3: Пусть приз попадет тогда в меня, тут какой-то рандом.
4: Ну нет, Никита пришел к железной дороге, мы туда и ехали.
1: Поздравляем тебя, приз твой, привет передавай кому хочешь.
2: Ну, передаю привет всем, кто меня слушает, всем ведущим Радио Рекорд, диджеям, начальственным сотрудникам, ну и всей Пензе.
1: Круто, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призовые каперы.
0: Твои каперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СВК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55.
3: В акции участвуют квартиры 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СВК». Береговой проект. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
6: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
5: Внимание, правильный ответ.
7: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это CityLink!
9: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Странные подарки. Продолжаем обсуждать, что вам надарили. Читаем ваши сообщения, обсуждаем их в прямом эфире.
1: Лет 20 назад, на тот момент, молодой человек подарил мне на дыры электроэпилятор. Им я его ноги и побрила, когда он спал. Ну, как спал. Проснулся, конечно, орал страшно.
2: Так это же больно, наверное, жестко.
1: Ну да, он подарил тебе, а ты решила на нем проверить.
0: Арс до Сиджи. В 7-8 лет подарили тройной одеколон. Или шипр, точно не помню, но помню, что радовался недолго. Это был 93-94 год, потом у меня он пропал наполовине. Подозреваю тетю, что она его выпила, грустно.
3: Самая неожиданная концовка просто.
2: Выпила. Так она же должна была подарить что-то взамен обычно, когда выпивают подобное.
0: Сергей пишет футболку с моей фотографией. Думают, что я такой нарцисс, чтобы носить себя на груди. Реально, зачем дать футболку?
2: Это самое ужасное, наверное.
1: Вот странный подарок, Александр. Александр пишет: всем привет, мне подарили пиво, первое — ослиная моча, и второе — моча Джеймс Бонда. Периодичность подарков полгода.
2: Возможно, осла звали Джеймс Бонд.
1: Человек, молодец, Саша, узнал название магазина, где брали, чтобы понимать.
0: Саш Красный, не подарили, а купил, так как не удержался, футболка с принтом, кот с пистолетами и надписью «Пиу-пиу-пиу». Дополнение, вспомнил, подарили все-таки, человек это был, жена.
2: Пиу-пиу-пиу. Отличная футболка.
1: Да. Мне подарили абонемент стоматологу, чтобы я мучился, так как их не перевариваю.
2: Ну, это хороший подарок-то. Дорогой.
1: Дарю всем друзьям семейным по Камасутре, чтобы не останавливались на достигнутом.
0: А вот сейчас спорная тема. Серго написал: мне на днюху бывшая жена подарила 20-килограммовый брикет замороженной горбуши. С одной стороны, полезно, если ты любишь горбушу, ага. Да? С другой стороны, можешь и сам пойти купить. Не 20 кг.
2: Не факт. Там это дорогая штучка-то.
0: Какой-то прикол был? 20 килограммов горбуш.
2: Стоп, но если она знала, что он любит горбушу, она съездила на рынок.
0: Настолько.
2: И подарила 20 килограмм, это очень
1: может,
2: дорого.
1: Она хвасталась, что она сильная.
2: Да какая разница?
1: Я потащила сама 20 килограммов.
0: А теперь еще и независимая, потому что бывшая.
2: И человек притараканил столько рыбы. Ну, это спасибо, надо сказать.
0: Андрей говорит: мне подарили шерстет. Это кастет с валеной шерсти кошки. Дарителя. Возможно, это угроза, потому что у меня аллергия на котов.
1: Ты сейчас сказал это слово, я сразу представила, что хочу в подарок перстень с шершнем.
2: И шершня?
1: Такой, в виде шершня. Перстень шершень. Красиво, наверное.
0: А ты в детстве шершня привязывала к ниточке и гуляла с ним?
1: Нет.
2: Подожди, шершня?
1: А можно?
2: Шмеля так мы делали точно.
0: Ну, любого.
2: А вы не путаете
0: любого,
2: шершня?
0: Любого, кто быстро не
1: что?
0: Летает.
1: Что?
2: Шершень. Шершень жестко.
1: Шершень ля фам.
2: Шершень ля фам.
0: Друзья, мы подарки обсуждаем странные, которые вам дарили. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Вейкаперы. На Рекорде.
5: Новый трек на Рекорде. Now, The Warning. Tu Corazón. Your Heart.

0: хиты-бангеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: В этом часе мы ждем ваши вопросы нашему автоэксперту. Поэтому задавайте их в чате мобильного приложения Рекорда. Все, что касается тачек, вообще кидайте нам. Есть проблемы с машиной? Или все нормально?
3: А что случилось?
2: У тебя? Нет, я просто спрашиваю, мало ли у тебя?
3: Вообще, как бы, такой, знаешь, пугающий вопрос, который все время...
2: Масло поменяло.
4: Не, поменяй интонацию. Есть проблемы с машиной.
3: Там в начале, когда заводишь, странные звуки.
2: Какие?
3: Не знаю.
2: Покажи ртом. Какие? Тук-тук-тук или... Это на холодную или на горячую?
3: На холодную, и может вообще выключиться.
4: Есть звуки,
3: заглохнуть?
4: Да.
3: Я говорю, пугающий вопрос.
4: Когда заводишь машину, выйди из моей машины.
2: В общем, задавайте, друзья, и Анину проблему мы тоже решим, Володя поможет. Ребята, следующая новость. Есть. Оказывается, россияне больше всего раздражают сообщения коллег в духе «Есть минутка у тебя или нет?». То есть, больше половины участников опроса признались, что сильнее всего их бесят рабочие сообщения без конкретики. Фразы вроде «надо обсудить» и «ждешь, когда придет ответ» или «можно тебя» вызывают раздражение у 54% россиян в принципе. Еще одна частая причина недовольства – это долгое ожидание ответа от коллеги. То есть, он такой «есть минутка», ты говоришь «да» и ждешь ответа еще полдня.
4: Вот это бесит, да.
2: Да, напиши сразу проблему. Голосовые сообщения опять же попали в этот топ. При этом почти треть опрошенных негативно относится к сообщениям в нерабочее время. Ну, это стандарт. Не пишите в нерабочее.
4: Но вот с другой стороны сообщение, когда тебя спрашивают, есть ли у тебя минутка, оно же, да, ну, нормальное. Ты говоришь, нет, я сейчас занят. Ты говоришь, окей, все, не буду тебя тревожить.
2: А если еще ты говоришь, когда нет минутки, сейчас нет, я начинаю все равно писать.
4: Вот это нельзя делать. Если сказали, отвали от меня.
2: Потому что, ну, прочитаешь, когда будет минутка.
4: Сразу выкидываешь телефон. Все.
2: Я считаю, сразу нужно писать по делу.
4: Думаешь?
2: Привет, либо здравствуйте, и по делу, что нужно от тебя. Тогда работа будет быстрее.
4: А вот от незнакомых людей.
2: Привет.
4: Так, привет. Дальше что? Ты кто вообще? Что тебе от меня надо?
2: Есть заработок. 3000, да?
4: Да.
2: Вот эти вот популярные сообщения. На них вообще не откликайтесь.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про статую свободы вам первый фактик расскажу. Мало того, что она сделана из советской стали, да, изначально полностью, практически, кстати, то еще до этого статую свободы перевезли в США не целиком. Сначала доставили только руку и выставляли ее в разных городах, что позволило собрать средства на завершение проекта. Они говорят, вот смотрите, мы руку сделали, а еще статуя будет.
2: А на эту руку денежку клали?
1: Да, практически. Стоял человек, который просто, палатка даже стояла, есть фотоподтверждение, куда, чтобы посмотреть, пройти на эту руку, сфотографироваться тогда с ней, нужно было заплатить.
3: Пройти, подожди, а разве изначально там вообще же не факел был? Статуя свободы предназначалась французам, они отказались от нее, а потом...
1: Это, видимо, после.
3: Они сделали факел, говорят, у нас есть только факел.
1: Да, ну интересная история, да? Донатили все на статую, получается. Прикольно, прикольно.
2: Через руку.
1: Да. А в 1970-х годах правительство Израиля пыталось запретить цветное телевидение. Представляете, они говорят, никакого цветного.
2: В чем вред?
1: Считая его непозволительной роскошью. Вот какая аргументация была. Но позже было вынуждено отменить этот закон, так как большинство израильтян купили телевизоры с функцией обхода этого запрета. Ну вот так вот.
3: Они хотят, чтобы люди не видели цветной мир.
1: Да, да. Вообще странные ребята.
2: А представляешь, такие... если бы получилось, и сейчас бы мы реально только в ЧБ картинки видели.
3: Это все, если бы мы в Израиле жили.
2: Ну нет, ну представляешь, ну как-то бы это, например, распространилось на весь мир.
3: Йосиф, они не должны видеть цвета, пусть они за них платят.
1: Вот. Аэропорт Брюсселя считается крупнейшей в мире точкой продажи шоколада. Там продается более 2 тонн в день.
2: О, что он какой-то знаменитый? Знаменитее капусты?
1: Я тоже удивлен, но есть вот сам факт. 1,5 килограмма шоколада. Брюсселя считается крупнейшей в мире точкой продажи шоколада. Там продается более 2 тонн в день.
2: О, что он какой-то знаменитый? Знаменитее капусты?
1: Я тоже удивлен. Ну, есть вот сам факт. 1,5 килограмма шоколада в минуту уходит.
3: Там дьюти-фри,

0: Дискофест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан Театра. Новая глава фестиваля Космо Дэнс. Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
2: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3-й литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
3: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
1: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
4: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега. На Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу.
5: Ленина 32.
6: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: 20 июня. Ресторан Театра. В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан Театра. Вход 1000 рублей. 18+.
7: Петрозаводск. Встречай!
8: 5-й юбилейный фестиваль спорта
7: «Карелия-3-2026».
8: 18-19 июля. Целых 2 дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
7: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
8: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
7: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
8: Станьте частью масштабного события в республике.
7: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
8: До встречи на финальном старте «Карелия-3-2026».
9: Без возрастных ограничений.
10: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Вопросы нашему автоэксперту все еще долетают в чат мобильного приложения Рекорда, и вы можете это сделать. Друзья, напоминаем, немножечко времени у вас осталось, пока мы обсудим странный подарок, который вам дарили. Вот он странный.
1: Мне однажды на Тайного Санта подарили банку оливок. Наверное, хотели, чтобы я был сытый и довольный.
0: Вот Диме подарили 4 литра молока.
1: Почему именно 4?
0: Надо было уточнить, да.
1: Подарил отец на 8 лет гитару, а мама отправила учиться на балалайку. Так гитару и не освоил. Да, странно, что-то они не договорились, по-моему.
0: Галя пишет, работаю в ВБ. Приходит девушка перед 8 марта и забирает товар 18+, телесного цвета. Спрашиваю, подарок на 8 марта себе? Ответ нет, бухгалтерше, чтобы зарплату нам вовремя выдавал.
2: Так она за не та будет, ребят, пока батарейки не сядут.
1: У меня вопрос. Ребят, вы удивитесь, слушаю про ТВ, то, что вы сейчас рассказывали. Хочу рассказать факт. В Великобритании телевидение транслируется по подписке. Это нам, если что, пишут из Великобритании. И подписка на черно-белое ТВ в 3 раза дешевле цветной. Сейчас уже редкость, но все равно есть еще люди, которые до сих пор оплачивают подписку на черно-белую трансляцию и смотрят ТВ без цвета.
0: Тоже может быть подарком. Подарить на месяц кому-то цветное
1: подписку.
0: Телевидение.
1: Да. Нет, подписку на цветное.
0: Ну, это классно. Много, кстати, сообщений про ТВ прилетает. Вот Катрина тоже написала. По теме ватафактов, в Израиле долгое время существовал телевизионный налог вообще. Налог на то, что дома имеется телевизор. Даже если его не было, ты платил налог. Абсурд, но так было. Хорошо, что его отменили.
2: Получается, телевизор должен стоять в коридоре.
0: Но,
2: подъезде. То есть он как бы есть, но и нет.
0: Что с телевизором за налог? К подаркам. Анна, я подарила мужу собрание сочинений Ленина. Возможно, не полное. Томов 50. А в ответочку в тот год прилетело на день рождения 30 томов Агаты Кристи.
2: Вот, слушай, это хорошо, библиотеку, если она любит, конечно.
0: Библиотеку собираете, классно же.
1: А подарил другу на день рождения мангальную зону. Не душевую, а он мне на день рождения продлил годовую подписку музыки, которой пользуемся вместе. Но я не обижаюсь.
2: Но если упростить, мангальную зону просто вывез его в лес, а тот ему на гитаре сыграл.
0: Винсент говорит, машину без двигателя подарили со словами на разборках. Ну, собираешь, поедешь.
1: Действительно полезно.
0: Это классно. Друзья, напишите нам про странные подарки, которые вам дарили в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ипотечные ставки в России могут опуститься ниже 15%, если ключевая ставка снизится до 10-11%. Такой прогноз сделал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, более доступные кредиты способны оживить рынок жилья и повысить спрос на ипотеку уже к концу года. Россельхознадзор со 2 июня ограничит ввоз из Армении косточковых фруктов и винограда. Под временный запрет попали вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины и виноград. В ведомстве объяснили решение участившимися нарушениями фитосанитарных требований при поставках продукции. Александр Лукашенко заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын произвел на него очень хорошее впечатление. А по словам президента Беларуси, северокорейский руководитель – молодой и перспективный политик, нацеленный на сотрудничество. Лукашенко также подчеркнул, что не считает его диктатором и предложил наладить торговое взаимодействие с Северной Кореей через Приморский край. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама.
3: Да все без... нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Энг 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
9: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Ответьте на ваши вопросы про автомобили. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Шкода, Супер Б второго поколения. Врезьте за свои или Джили Мунджара в кредит новый.
2: Шкода, конечно же.
1: В наличии наличествуется VW Passat B7 2013 года выпуска 1.8 TSI DCG 7 GQ200 с пробегом 300 тысяч. Состояние авто на 4 с плюсом. Комплектация самый-самый жир. Рынок этого авто 1,2-1,4 миллиона. Но мне, как и любого владельца ВАГа, настигла участь замены цепи. Седьмая риска для тех, кто в танке. И цеп подошла 1,1,5 мм плюс турбина чуть-чуть начала гнать масло. Короче, цена устранения косяка 200-250к. Вопрос, имеет ли смысл устранять, чтобы точно знать, что прям завтра у меня заберут авто за 1,2-1,4, и по итогу у меня на руках останется 1 миллион, или же все оставить как есть, указать косяк за 1 миллион?
2: Ну, во-первых, наверное, 250 тысяч рублей — это только начало цены ремонта, скорее всего, потому что это CQ 200 сухая, и у нее проблемы с вилкой даже передачи, то есть там, если есть коробка, то вполне возможно, что один только ремонт коробки выйдет практически под 200. Если сейчас мотор меняет цепь, нужно смотреть состояние распредвалов, то есть там два находятся, они совсем не дешевые, соответственно, ремонт может стать значительно дороже. А если вы хотите отсеять покупателей на площадке, на классифайдах, то, ну, сразу, чтобы автомобиль продавался под нужную категорию людей, которые готовы к ремонту, то, конечно же, стоит указать, и ваша совесть будет чиста. А если вы все-таки хотите, наверное, побыстрее продать, и чтобы побольше людей приезжали смотреть, может сообщать им по месту уже о всех проблемах. Скорее всего, 90% людей развернутся и уедут. А если автомобиль по кузову очень хороший, техническим, то это по кузову в хорошем состоянии, подвеска, допустим, очень живая, и если вы вложитесь сюда на ремонт, ну, я бы, на самом деле, уже после такого ремонта автомобиль, наверное, продавать не стал, это вообще однозначно поедет.
3: Доброе утро, у меня рамный внедорожник, гнил номер рамы, не читается. Как восстановить его? Нужно ехать в ГИБДД или можно обратиться к частнику по восстановлению номеров?
2: Можно обратиться к частнику по восстановлению номеров. Есть лазерная чистка, и вполне возможно, что она поможет. Потому что лазерная чистка помогает даже зачастую на фордах, на фокусах, где номер находится в пороге внутри под ковриком, и он очень часто гниет. И восстановить его практически невозможно, но лазерное восстановление чистка помогает.
1: Nissan Nova.
2: Лучше обратиться изначально, сначала обратиться к сертифицированному человеку, у которого есть все надлежащие документы.
1: Nissan Nova 2017 года. Какое масло лить в коробку? Вариатор. И какую замену масла? Частично или сразу полностью? Дорест здесь уточнили.
2: Ну, у Nissan на самом деле есть свое хорошее масло. Nissan-овское идет в металлической канистре. То есть оно там СВТ-шное, специально по всем допускам подходит. Не самое дешевое, но оно прям очень хорошее. Что касаемо замены, ну, меняйте, наверное, сразу целиком.
1: Круто.
3: А, Хайвей Капер, я автоледи. Не могу понять, почему при езде до 60 км в час немного бьет в руль, а если скорость выше, то все нормально.
2: Балансировка колес в первую очередь нужно смотреть.
3: Балансировка колес.
1: Прогорел поршень. Причины. Рено Дастер 1.6 бензин.
2: Самая первая причина — это плохое топливо.
3: Шевроле Лачетти хэтчбэк 2011 год. Поменял масло, масляный фильтр. После этого стало чуть-чуть подкапывать из-под фильтра. Проводишь пальцем под фильтром, там масло немного. Подскажите, что делать в данной ситуации?
2: Либо дозатянуть фильтр, либо просто поменять его на другой.
1: Круто. Володь, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в следующий автовторник.
2: Спасибо большое вам. Любите свои автомобили. Всем хороших здоров. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Еще немного странных подарков, которые вы получали. Вот Светлане подруга подарила некие шарики. Говорит, всем бодрого утра.
1: Воздушные?
0: Да-да, говорит, с днем рождения, Света.
2: Больше резиновые.
0: Поехали дальше.
1: Живу в загородном доме. Друзья на ДР подарили деревянный мангал. Ну, весело, конечно, бесполезно. Сейчас в нем растут цветочки. Получается, не бесполезный. Деревянный мангал.
2: Знаете, вот эти вот подарки, когда человек что-то умеет, допустим, резьба по дереву, и он все подарки дарит, то, что делает сам. Да, и неважно, да. Хорошо или нет.
0: Смартфон тебе дарит.
2: Он делает.
0: Из дерева.
2: А, ты в этом...
0: Именно надписи смешные, да, там бывают?
1: Подожди, а если я, например, вяжу, может, вам тоже связать варежку эту?
2: Не надо ничего вязать.
0: Ну, давай, хоть две одинаковые, если получится, уже победа. Поэтому давай попробуем.
1: Ты в меня настолько не веришь?
0: Ты ни разу не приносила нам плод своих трудов.
1: Ну, подожди, это надо дослужиться. Вот первому своему партнеру я шарф вязала.
0: Так, второму?
1: Не помню.
0: Рот.
2: Хурма получается.
0: Ладно, хоть двое дослужились, уже радует. Нигай пишет, 3,5 килограмма сгущенки. Странно, но очень вкусно.
1: Мне как-то на юбилей друзья подарили шаманский бубен, причем ни к бубну, ни к шаманам вообще отношения никакого не имею. Сказали, что у меня и так все есть, и это будет дополнением к вееру, который подарили ранее. И дверной ручке с мордой льва. Пару раз с мужем просто вызвали солнце, не помогло.
0: Вызвали солнце. Воспользовались подарком, заморочились.
2: Она в доставке сейчас работает.
0: София пишет, моей подруге на день рождения ее уже бывший молодой человек подарил стакан из Макдональдса тогда еще.
2: Какого цвета? Там были редкие.
1: Бабушка подарила на день рождения цветок каланхоя в горшке, но потом сказала, что я неправильно за ним ухаживаю и забрала.
0: Как называется?
1: Каланхоя. А он у нее все равно сдох.
0: Классно, подарила, забрала. Говорит, не умеешь ухаживать.
1: Да. А представляешь, тебе дарят, да, тоже собачку. Плохо ухаживаю, забираю.
0: Ну, когда дарят животных, это животное такой рискованный, это, да, подарок рискованный. Достаточно. Это нужно знать человека очень хорошо. Давайте итоги голосования нашего подведем. Странный подарок, который вам дарили. У нас на первом месте это интим, конечно, и сообщений. Про это было более чем достаточно. 22% проголосовали. На втором месте 20%. Это передаренные подарки. Очень мало сообщений про это было. Нужно обсудить отдельно. И что-то сделанное своими руками на третьем месте.
3: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: Ребята, сон снился ночью.
2: Ну-ка.
1: Я и Скриллик сыграем, значит, в каком-то каньоне. Вообще тусовка была крутая. Вот запомнил что-то из этого сна. Ну еще что-то.
2: Вы в четыре руки играете, или он играет, а ты играешь во что-то другое?
1: Мы как будто бы вместе играли, сводили, понимаешь? И классно было. Атмосферу помню, ну что-то еще.
3: Шахматы играли.
1: Еще что-то происходило, не
2: запомнил. А у меня, кстати, есть вопросики. Сейчас видели, да, популярно, что многие актеры и какие-то известные медийные личности тоже диджеят. И вот я обратила внимание, если вы посмотрите на видосы, они как раз стоят с реальным диджеем, и тут непонятно, кто кого страхует, как бы.
1: Более того, у них же бывают сразу сведенные сеты, то есть они просто делают вид, что что-то
2: так
1: там
2: крутят. Так я тебе об этом говорю, я просто не буду акцентировать внимание, но я прям конкретно видела, что у нас была, знаете, драматическая постановка в главной роли с медийным актером, который как бы исполнял роль диджея.
1: Мы знаем тебя, медийный актер.
3: Ты исполняешь роль диджея.
1: Фил ему сводил, скорее всего.
2: Не, ну слушайте, я просто, ну, они, знаешь, такое ощущение, что сейчас нишу такую открыли, еще дополнительного заработка. Сначала звезды очень много берут за ведение корпоративов, сейчас как бы будут брать за тусовки в роли диджея.
1: Мы еще и на музыке сидим, да. Как будто бы. Друзья, закидывайте нас вопросами в чате мобильного приложения Рекорда, мы в конце шоу отвечаем на них, это буквально через час будет, а уже и меньше. И к чему я это? В Японии разрабатывают технологию просмотра снов. Представляете? Скоро сны.
2: На записи потом.
1: Да, ученые уже могут восстанавливать фрагменты увиденного, размытые образы с точностью около 60-70%.
2: А при таком усовершенствованном договоре эти сны в проигрывании еще и на Netflix будут попадать.
1: В этом-то и суть. Речь не о записи самих снов, а о декодировании мозговых сигналов, приблизительную визуализацию. Но по мне так кажется, это вообще даже мыслить скоро нам запретит. Потому что эту технологию можно применить вообще в любых границах.
3: Теперь женщины, которые ругают мужчин, которые им якобы изменяли во сне, будут знать еще и лицо этой твари.
1: Где ты ее видел? Показывать фотку.
3: А поскольку нам снятся только те лица, которые мы когда-то видели,
2: значит, это реальная женщина.
1: Пацаны, мы в опасности.
2: Непридуманная.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про здоровое питание, ну не хотелось бы.
2: Конечно, не хотелось бы. Мы же с утра задали тему, что сегодня блудниц обсуждаем. Продолжим тему. Нет, ребят, смотрите, тут как бы ситуация такая, что Международный день блудниц, да? И в каких-то странах это официально разрешенная профессия, поэтому и отмечается он 2 июня. Поэтому давайте уважительно относиться к законам других стран.
3: Я всегда уважительно отношусь. Да, даже чаевые оставляем.
2: Что?
1: Чего? Что там про факт?
2: Да. Я стала искать самых 10 красивых блудниц. Про все 10 дней. Что? Не расскажу про все 10. Ну, в общем, в Древней Греции должность продажной женщины часто шла бок о бок с профессией актрисы, что удивительно. И Фрина из Афин лучший тому пример. В историю она вошла благодаря нашумевшему судебному процессу, в рамках которого обнажила грудь и бедра, чем поставила обвинителей на колени. Очень интересная тоже жрица Сю Сяо Сяо.
3: Интересно, это псевдоним или реально?
2: Нет, это, я так понимаю...
3: Пунктик в услугах.
2: Внимание, так. Значит, это в Древнем Китае. Поэтесса и куртизанка Сю Сяо Сяо, жившая очень давно, вошла в историю под прозвищем «Маленькая Сю».
3: Потом средняя Сяо и взрослая Сяо.
1: Там взяла операцию, да?
2: Стихи обессмертили ее имя. Именно в стихах не всегда, но весьма часто Сяо Сяо описывала свои многочисленные романы с именитыми поклонниками, от описания которых могут покраснеть ушки у самого привычного читателя. А ушла она из жизни, кстати, всего в 19 лет, так как заболела некой болезнью, от которой не существовало тогда лечения. Узнав про болезнь, маленькая Сю резко оборвала контакты с мужским полом и сосредоточилась на описании красоты.
3: Я понял, какие были стихи. Почему любят, я не понимаю. Раздеваешь, а там сю-сяу-сяу.
2: Мадам Дюбари, фаворитка короля Людовика XV, кстати, стала знаменитой тем, что начала свой карьерный рост с должности обычной придорожной девушки, но со временем, используя красоту, ум и влияние на мужчин, стала востребованной в аристократичной среде, пока не доросла до самого короля.
1: С прошлого ничего не изменилось. Такое ощущение, что да?
2: Так вот именно что, поэтому...
3: Ну там и в карету было полегче попасть.
1: Жизнь циклична, вот к чему мы приходим.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс ним там и в карету было полегче попасть.
1: Жизнь циклична, вот к чему мы приходим.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте.

0: откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
2: Там и заменила.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
4: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
5: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
6: История мужских стрижек.
7: Кроп. Получила свое название от английского глагола crop, что означает «подрезать». Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, crop может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Crop носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
8: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 2 июня сейчас.
2: Начнем с овнов. Сегодня более чем подходящий день для более чем несвоевременных конфликтов между вами и вашим любимым человеком.
3: Тельцы, сегодня вы будете холодны и расчетливы. Попробуйте при встрече с вашим любимым человеком говорить от сердца.
4: А близнецы, сегодня у вашего любимого человека возникнут некие проблемы в работе, учебе или в другой сфере. Поддержите.
2: Раки, сегодня вашему партнеру будет трудно признаться вам в чем-то важном.
3: Львы, будьте сегодня терпимы к капризам вашей половинки.
4: Девы, сегодня вам будет довольно трудно добиться от вашего любимого человека действительно честных ответов.
2: Весы, если у вас перегорели предохранители, это не значит, что теперь хоть трава не расти и жалеть уже больше не о чем. Нужно найти в себе силы и извиниться перед свидетелями этого безобразия.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сформулировать отношение к вам, к жизни и сложившейся ситуации.
4: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек будет активно критиковать все то, о чем вы будете ему рассказывать, что, безусловно, не окажется для вас радостным событием.
2: Козероги, в этот день ваш любимый человек проявит по отношению к вам удивительную заботу и нежность.
3: Водолеи, все когда-нибудь случается в первый раз, поэтому то, что произойдет сегодня, бояться этого не надо.
4: Рыбы, сегодняшний день может стать для вас приятным исключением из правил. Ваш любимый человек будет вести себя нетипично и крайне удивительно. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Банк России еще на полгода продлил ограничения на денежные переводы за рубеж. До 7 декабря нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут переводить за границу только средства в размере своей зарплаты. Для неработающих граждан и компаний из таких государств запрет на переводы сохраняется. Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в районе Баб-эль-Мандебского пролива, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. По их данным, в Тегеране рассматривают такие шаги, как способ усилить давление на Израиль. Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. По данным профильных порталов, после обновления трансферной стоимости голкипер ПСЖ подорожал до 30 миллионов евро и обошел в рейтинге полузащитника Локомотива Алексея Батракова, которого оценивают в 25 миллионов. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки.
4: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
5: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
0: Рекорд. Дэнс лето.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там из горячего сейчас?
2: Сотрудница полиции навестила учителя, который 20 лет назад помогал ей деньгами. Я нашла учителя года. Он живет в Малайзии. Реально, женщина, вот 20 лет уже прошло, она работает в полиции. Она разыскала своего учителя, который реально помог. Он, самое замечательное, что в этом было. Она была из малообеспеченной семьи, и этот учитель географии помог ей оплатить обучение. Знаешь как, он сделал так, что подкладывал деньги в ее парту, так, чтобы никто не увидел, ни одноклассники, чтобы она сама не стала думать, что как-то ее, не знаю. В общем, чтобы гордость ее тоже не пострадала, он очень аккуратно подсовывал деньги, и оказывается, он делал это не только с ней, а помогал многим ученикам. И потом эти ученики...
1: Из бедных семей?
2: Да, и потом эти ученики с благодарностью находили его.
1: Это инвестиция.
3: То есть учитель прятал деньги в школе, дети эти заначки нашли, разворовали, а потом пришли и сказали спасибо. А он же, почему они его нашли? Потому что он не скопил капитал и живет все там же, в своей этой однокомнатной квартире. И не мог переехать, куда хотел.
1: Вот тебе другая сторона этого сериала.
3: Ладно, красавчик, молодец.
1: Если он действительно помог, и ему это вернулось, конечно. Видите, эффект бумеранга, в какой-то мере он работает. Но только если вы учитель, либо врач.
3: Она приходит к нему такая, говорит, помните, вы мне помогали. Вот я теперь полицейский, говорит, можно я соседа мочкану?
1: А ты меня отмажешь.
3: Пожалуйста.
1: А вы мне условку, можно так?
3: Она такая, да, конечно, у нас и судья вот здесь есть.
1: В общем, ну да, добрая история, позитивная. Ребята, не говорите, что не знали. Россиянам запретили парковать электрокары и гибриды на обычной подземной парковке. Это запрет. Теперь за это можно получить штраф до 2 миллионов рублей. Все из-за нового пожарного регламента МЧС. Теперь парковать электрички, как их называют в народе, под землей, можно только в специальный кластер, в котором не более 10 машин. Есть система пожаротушения и отсутствие глухих стенок. Более того, зарядки в таких местах теперь исключительно медленные. Еще больше досталось автомобилям на газу. Им вообще запретили парковаться в подземке.
2: Что за жесть?
1: А вот говорят, что пожароопасно. Это. Если игнорировать новые правила, водителя оштрафуют на 50 тысяч рублей, а юрлицо на 2 миллиона.
2: Сразу. Слушай, это вот к разговору, помнишь, мы спорили, какие машины? У нас нет инфраструктуры. Как можно, грубо говоря, покупать гибрид или еще что-то, если вот инфраструктура вообще пока непонятна?
3: Купите велик.
1: Но вот в подземку вы не встанете теперь. Это очень грустно.
3: Ну, подземку и надземку, то есть скрытые.
2: Ну, у людей, возможно, куплены паркинги вместе с квартирами, и они теперь не смогут парковаться там.
3: Продавайте паркинг, покупайте новый.
1: Отличный совет, Стас.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Как же классно, что среди наших слушателей есть действительно эксперты. Вот казанский таксист. Прошлые новости про электрокары. Температура горения лития 1300 градусов. И на данный момент не существует способа тушения лития не только в России, но и в мире в принципе. Поэтому если где-то на парковке загорелся электрокар, ну, как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Вот такие условия в принципе у всех электрокаров.
2: То есть страховую сразу проще звонить.
1: Ну, проще, да, видимо. Поэтому вот, знаете, просто спрашивали нас, почему так. Ну, вопросы ваши отвечаем. Мелодию можно заказать послушать?
2: Давай.
1: Нельзя вообще-то.
2: Не, вообще, готов. Какой?
1: В каком году отпали программы по заявкам? Не помнишь? Очень давно.
3: На каких-то, мне рассказывали сейчас студенты, что на каких-то радиостанциях остались еще.
2: Университетские, которые внутри кампуса там есть.
1: А что будете делать, если во время звонка вашему слушателю он вдруг начал материться? Были ли такие случаи?
3: Вообще были.
1: Были у вас?
3: Да.
1: Что случилось?
3: Ну, человек от радости не сдержался, и это его был лексикон. Ну, на самом деле, если что, это все на ответственности слушателя.
2: Главное не ответить так же.
1: Я знаю, что
3: вот
1: штраф
3: Стас
1: может...
3: Стас абсолютно прав.
1: Штраф может большой прилететь за это, потому что, ну, к номеру телефона же все привязано. Ну, слушателю, если он матерится в прямом эфире. Это же никак не сказывается на ведущих.
3: Я, ну, ты сейчас, ты хочешь, да, прямо накалить?
1: Денежный штраф, точно так же, как если бы сгорела ваша машина на электрокар на парковке.
3: Денежный штраф, подожди, в размере кабриолета для меня.
2: Причем схема такая же, вы, допустим, сматерились, вам приходит штраф, вы покупаете машину, ставите ее куда-нибудь и ждем, пока сгорит.
1: Да, да, ну не нужно этого делать, мы же все культурные люди, правильно?
3: Нет, ну там он на радостях, понимаешь, был такой, по-моему, момент, что он не сдержался.
1: Еще вопрос следующий. Вы читаете все сообщения, приходящие на трансляцию? Многие ли сообщения не проходят цензуру? Да, есть такое. Вы очень эмоциональны.
3: Очень мне нравятся сообщения голосовые, когда человек мычит. У него не с первого раза получается.
2: Есть сообщения, которые долетают до нас почему-то спустя 2 дня.
3: Да. Это проблема, видимо, со связью.
1: Хороший вопрос. Какой примерно процент сообщений вы зачитываете в эфире?
3: А давай сейчас на 3-4 не договариваясь, скажем процент. От 1 до 100, да?
2: Да. Каждый сколько зачитывает?
1: Давайте на 1-2-3. 1, 2, 3.
3: 30. Вот с этой информацией живем.
1: А причем, смотрите, Стас из ВК, я из телеги, ты из чего? Это весело.
2: Ну, я сказал правду.
1: Да. Друзья, спасибо вам большое.
3: А я нет.
1: Как хочешь. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы завтра с вами обязательно услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
3: Отличного, хорошего настроения. Ждем в среду в 7 утра.
2: Всем прекрасного вторника. Пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, здесь с вами остаюсь на ближайшие 3 часа. Аня схватила микрофон, думала, опять поехали еще на часик. Но нет, Ань, все, можно отдыхать. А поговорить мы еще успеем. Друзья, расскажу вам, конечно, о треках, которые услышим в этом часе. Также интересную новость. Там в Китае парень пришел в спортзал и позанимался, и уснул на 7 часов. Посетители и сотрудники не мешали ему спать до самого вечера. Представляете, его накрыли ковриками вот этими специальными, чтобы парень отдохнул и, в общем-то, не потренировался, но выспался, поблагодарил всех. Даже свет приглушили. Представляете, вот этот спортзал. Другие бегали на дорожках, которые дальше от него, и чем дальше, тем больше были они заполнены. Интересно, где вам приходилось засыпать неожиданно? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. В спортзале кто-то засыпал, действительно, да или нет? Жду ваших сообщений пока о треках в этом часть. Там Джош Фавс.

Day, Move Your Body, Record Remake. Медузу послушаем. Don't Wanna Go Home. А начнем этот час с Air Books, трека Graceland, Record Mix, кстати. И это рекорд. Dance Лето. Dance Лето.

«Князь Вишневского» названа в честь выдающегося советского ученого Валентина Борисовича Мазя.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: Интернет и связь в селах и на федеральных дорогах станут доступнее. Правительство утвердило постановление, позволяющее крупным операторам связи совместно использовать базовые станции в населенных пунктах, где проживает менее 1000 человек. Это улучшит покрытие и качество связи. В Госдуме предложили установить единые требования по применению искусственного интеллекта при проведении ЕГЭ. Депутаты заявили, что применение машинного зрения повышает объективность оценки, однако из-за непрозрачности работы алгоритмов выпускники боятся фиксации нарушения за совершенно безобидное действие, такое как разминка спины или поворот головы. Аномальная жара ждет Турцию этим летом, и туристам стоит иметь это в виду. По словам метеорологов, жарче всего будет на Средиземноморском побережье, включая Анталию, Аланию, Белек и Сиде. В июле и августе дневная температура может быть выше 40 градусов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
3: Бизнес.
2: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: энергия, которая работает на вас.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие. Yeah.

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Dance Radio. Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, здесь с вами все еще. Друзья, рассказываю, айтишник выгорел и ушел на стройку. Вот такая история произошла, пост вирусит в сети, кто-то парня поддерживает, кто-то просто молчит, два лагеря. А теперь он по-настоящему счастлив, как заявляет сам парень. Он вырос до сеньора вообще, те, кто в IT понимают, что это такое, и так сильно устал от постоянных созвонов и понял, что ему не нравится кодить. От попыток заставить себя он просто устает. Плюс искусственный интеллект, говорит, это стало все настолько скучно и понятно мне, что мне захотелось чего-то другого. Теперь итог. Он занимается кровлей, проводит активно время на свежем воздухе, крепко спит, зарабатывает больше, чем в IT, и говорит, я доволен вообще, мне это нравится. Вот, друзья, давайте обсудим в чате мобильного приложения Рекорда, если не ваша работа, то какая бы, куда бы вы хотели, может быть, сфера определенно у вас есть, или, может быть, вы занимаетесь ей уже, переходите плавненько, ваше сообщение босс не увидит, я обещаю, в чат мобильного приложения Рекорда можно написать, пока я говорю про треки в этом часе. The Chemical Brothers. O'Neill, Small Town Boy, Record Remake. Top Dogs в этом часе. How Does It Feel? Record Remake. Hugel Free услышим.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
3: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3-й литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
4: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
2: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
1: Обед в Боттега.
3: Бабы.
4: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
2: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда.

0: аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
1: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
0: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла «Blessed Music», музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
3: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что большая часть пунктов по сделке с Ираном уже согласована. Он добавил, что совсем скоро примет окончательное решение. По его словам, Иран должен согласиться на полный отказ от ядерного оружия. Также сделка предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива, за проход через который не будет взиматься плата. Сведения о массовой депортации россиян из Таиланда не соответствуют действительности. Об этом сообщили в таиландском МИД, комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы участившихся случаях депортации россиян из королевства. Стресс на ЕГЭ усиливается, когда у выпускника есть шпаргалка или телефон, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он посоветовал выпускникам перепроверять свои ответы, воспользоваться сначала черновиком и не спешить. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

Because me professional.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
6: Вот это CityLink!
7: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб».
8: Даже на мой хутор приезжает хутор. Я в облака укутан.
7: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
9: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
10: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами. Ну и напоминаю про наши соцсети, друзья, не забывайте на них подписываться, потому что мы туда всегда выгружаем фотографии с мероприятий. Вы себя там можете найти, если были на мероприятии. В ВК, например, есть замечательная группа, там более 3 миллионов, если не ошибаюсь. Мобильное приложение Рекорда тоже устанавливайте, там более 100 радиостанций есть. Также на сайт наш заходите, друзья, там тоже есть и радиостанции, и события. Все мы освещаем в наших социальных сетях, будьте с нами, подписывайтесь, вступите в приложение. Наверное, самая прикольная штука, там есть чатик, можно писать ведущим в студию. Зарегались прямо сейчас, написали: Никитос, привет. Я вам отвечу в этом чатике замечательном. Поэтому не забывайте, друзья, давайте быть ближе к друг другу. Просто напоминаю про это. Грустно? Напиши в чатик. Весело? Напиши в чатик, поделись. Есть что сказать? Напиши в чатик, поделись. Не хочешь писать? Напиши все равно. Я буду ждать сообщения. Пока расскажу о треке в этом часе. Эван Рокстон, Vertigo. В этом часе Ту Курасон.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
7: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
8: Мам, а когда у меня будет своя комната?
9: Скоро будет, солнышко.
10: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
11: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
10: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
6: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края. Петра добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
14: Петрозаводск. Встречай!
15: 5

0: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
0: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
0: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз может отменить предоставление защиты для украинцев призывного возраста, сообщает Евроактив. По данным портала, предложение содержится во внутренних документах Совета Евросоюза. С 1 июня россияне могут получать судебную корреспонденцию на госуслугах, сообщает Верховный суд. Как ранее заявлял Краснов, это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, а сторонам оперативно получать извещения и документы. Россияне смогут увидеть единственную яркую комету лета даже в бинокле, сообщили в обсерватории Вега НГУ. Появление 10P Temple 2 ожидается в конце июля, начале августа. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: И когда человек что-то умеет, допустим, резьба по дереву, и он все подарки дарит, то, что делает сам. Да, неважно, да. Хорошо или нет.
2: Смартфон тебе дарят из дерева.
3: Подожди, а если я, например, вяжу, может, вам тоже связать варежку эту?
2: Две одинаковые, если получится, уже победа. Давай попробуем.
3: Меня настолько не веришь.
2: Ни разу не приносила нам плод своих трудов.
3: Подожди, это надо дослужиться. Первому своему партнеру я шарф вязала.
2: Так, второму?
3: Не помню.
2: Рот.
1: Курма получается.
3: Да-да-да.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
5: Почему?
6: Потому что в Ситилинке акции для новоселов целых 3 месяца интернета в подарок дают.
7: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
5: О, мастер уже пришел.
8: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
9: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
8: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
10: Что-то нам учил, да-да-да. Гордо уходил.
8: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Dance Radio. Record.
1: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами. Друзья, кажется, наконец-то мы официально дождались момента, которого многие ждали несколько месяцев. Все, конечно, зависит от погоды в вашем городе, но календарное лето уже здесь, и можно наконец-то убирать подальше теплые куртки, чаще смотреть прогноз погоды и строить планы на длинные, надеюсь, теплые вечера. Потому что да, ура, лето началось, и впереди сезон прогулок до заката, поездок за город, встреч с друзьями, фестивалей и тех самых спонтанных приключений. А еще то самое время года, когда, согласитесь, хочется больше музыки, больше движения и больше ярких моментов. Предлагаю начать прямо сейчас, расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Green Velvet, La La Land. Послушаем классную совместку от Afrojack, Lucas and Steve, Control. Чуть позже здесь горячая работа от DJ Lewis, Billie Jean. И еще дождемся Алия Фабин с треком Body Talk. Открой час Yearbox с треком Graceland. Это рекорд.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
4: «Спот»

0: Лав.
1: Компанию Спот.
2: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
3: История мужских стрижек.
4: Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз вряд ли внесет в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть России и ограничения на ее перевозку, сообщает Политико со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть, но предложение о полном запрете пока не имеет достаточной поддержки среди дипломатов. Россия заняла первое место в Европе по минимальному уровню безработицы, следует из данных ВЦИОМ. Уровень в 2,2% сохраняет минимальные значения за почти 35 лет. Россия опередила Италию, Францию, Данию, Великобританию и Испанию. В Госдуме предложили внедрить выплату многодетным на подготовку к выпускному. Соответствующее письмо депутаты направили министру Котякову. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит поддержать детей и уменьшить риск их отказа от участия в выпускном по материальным причинам. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Да все без... нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

Первая танцевальная Россия на связи в эфире Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Послушаем много классной музыки. Я предлагаю пообщаться в чате Рекорды на тему того, что вы планируете делать летом. Я попробую подкинуть вам одну интересную идею. Вы наверняка знаете, что с приходом теплого сезона во многих городах стартует сезон открытых кинопоказов и летних мероприятий. Так вот, если второго у нас будет много, то на первое я уже прямо намекаю. Когда, как не летом, смотреть фильмы под открытым небом, и это одна из самых лучших вещей, которую можно было только придумать в теплый сезон. Вечера на открытом воздухе, музыка, кино, атмосфера настоящего лета, наверняка много людей, и вообще это все очень-очень круто. Так что сезон уютных домашних вечеров постепенно уступает место сезону впечатлений. Не забудьте внести это в свой планер на лето. Ну а что вам нравится больше, летний киносеанс в парке или концерт под открытым небом, и что из этого вы уже внесли в свой список, я предлагаю поделиться в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Все это обсуждаем, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Свежак от Hugo and Ultranate, «Moving to the Sun». Послушаем крутейшую работу от Bibi Rexha, «New Religion». Чуть позже здесь «Gravity» от «All Things Break». Еще дождемся клевый трек от Малпи «Next». Откроет этот час трэп «Mafia House» с треком «Mafia Style». Это рекорд «Dance». Лето. Dance. Лето.

Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд. Новости.
1: Вучич опроверг информацию о возможной отмене безвизового режима Сербии с Россией. По его словам, если подобное решение будет принято, его немедленно отменят. Он добавил, что не знает, кто источник этих данных, и подчеркнул, что попросил прояснить ситуацию. О том, что Белград может ввести визы для россиян, ранее рассказал глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры. По его словам, визовый режим с Россией – одно из условий вступления Сербии в Евросоюз. Пашинян поблагодарил Путина за поддержку по ряду вопросов, вызывающих разночтения, заявил Кабмин Армении. Лидеры, поговорившие по телефону, договорились встретиться лично при ближайшем удобном случае. Татьяна Ким заявила, что если бы сейчас ей было 18 лет, она бы пошла работать в цифровые платформы, так как за ними будущее и уже настоящее. По словам основательницы Wildberries, в таком возрасте она не стала бы строить бизнес-план, а начала с трех вещей – получения знаний, поиска идей и готовности ошибаться. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: И когда человек что-то умеет, допустим, резьба по дереву, и он все подарки дарит, то, что делает сам. Да, неважно, да. Хорошо или нет.
2: Смартфон тебе дарит из дерева.
3: Подожди, а если я, например, вяжу, может, вам тоже связать варежку эту?
2: Две одинаковые, если получится, уже победа. Давай попробуем.
3: Меня настолько не веришь.
2: Ни разу не приносила нам плод своих трудов.
3: Подожди, это надо дослужиться. Первому своему партнеру я шарф вязала.
2: Так, второму?
3: Не помню.
2: Рот.
1: Курма получается.
3: Да-да-да.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Друзья, технологии продолжают делать нашу жизнь все удобнее и удобнее, хотя, казалось бы, уже куда. И вот интересная новость из мира гаджетов. Все больше производителей выпускают умные кольца. Это такие небольшие устройства, которые надеваются на палец и умеют отслеживать сон, активность, пульс, уровень стресса. Мне кажется, осталось только, чтобы они доставку умели заказывать. При этом выглядят они как такое обычное минималистичное украшение и работают без больших экранов и лишних уведомлений. Конечно, многие уже предпочитают их вместо часов, браслетов и вот этих всех громадных вещей, потому что, ну, это просто удобнее. Это следующий мощный шаг в развитии технологии. Кто знает, может быть, в будущем нас ждут какие-нибудь сережки-гвоздики с таким же функциями. А что? Ну, а вы бы носили такой гаджет на пальце или все-таки для вас привычнее часы на запястье? Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Обсуждаем такие темы, как всегда, под лучшие танцевальные треки я расскажу о том, что послушаем в этом часе. Новинка Josh Faves, Like a Prayer.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них.
2: А
3: выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну, представьте же, вы живете в Латвии. Ну, что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: Стоп! Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что большая часть пунктов по сделке с Ираном уже согласована. Он добавил, что совсем скоро примет окончательное решение. По его словам, Иран должен согласиться на полный отказ от ядерного оружия. Также сделка предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива, за проход через который не будет взиматься плата. Сведения о массовой депортации россиян из Таиланда не соответствуют действительности. Об этом сообщили в таиландском МИД, комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы участившихся случаях депортации россиян из королевства. Стресс на ЕГЭ усиливается, когда у выпускника есть шпаргалка или телефон, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он посоветовал выпускникам перепроверять свои ответы, воспользоваться сначала черновиком и не спешить. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки.
4: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
5: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну, я опять сейчас не буду слазить со своего любимого конька, то есть считать чужие деньги. Новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Каждая третья компания в России повысила зарплаты с начала года. Смотрите, где чаще всего оклады росли в энергетике. Далее производители продуктов питания и телеком тоже повышали своим сотрудникам зарплаты зэпки. И замыкают тройку медицины и фармакологии. 60% компаний сохранили текущий уровень выплат. Хорошо, идем. Друзья, рассказывайте, вам-то зарплаты повысили или как, без индексации пока обходимся. Кстати говоря, тоже рассказывайте, в какой сфере вы трудитесь. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Обещаю порадоваться за ближнего. The Chemical Brothers в этом части. Go! И еще он Элик и Бай, Small Town Boy. Также Бай Индия, Шаде. И непременно Сони Фадера «Think About Us». В начале часа «Yearbooks» и «Graceland». И все это рекорд «Dance» лета.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
3: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3-й литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
4: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
2: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
5: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
6: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
7: Еду, а значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
8: Там и заменила.
9: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
10: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя она получила от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
11: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
12: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз может отменить предоставление защиты для украинцев призывного возраста, сообщает Евроактив. По данным портала, предложение содержится во внутренних документах Совета Евросоюза. С 1 июня россияне могут получать судебную корреспонденцию на госуслугах, сообщает Верховный суд. Как ранее заявлял Краснов, это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, а сторонам оперативно получать извещения и документы. Россияне смогут увидеть единственную яркую комету лета даже в бинокле, сообщили в обсерватории Вега НГУ. Появление 10P Temple 2 ожидается в конце июля, начале августа. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен в комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval City и на сайте haval.ru. 12+.
0: Рекорд. Рекорд.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СВК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55. Максим частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО
3: «СВК» «Береговой проектная декларация» на сайте наш.дом.рф. Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
4: Бизнес.
3: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Энергия, которая работает на вас.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
6: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Сквозь баб.
7: Та же на мой хутор. Приезжает хутор, я в облака укутал.
6: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Есть новость про хвостатых. В Азии начали продавать лосины для кошек. Первую партию, вы не ослышались, именно лосины. Первую партию раскупили буквально за час. Хозяева в полном восторге, как и коты, судя по фото. Фото располагается у нас в телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. Ну что могу сказать, лично мне такие лосины для котят не понравились. Почему? Ну потому что выглядят они как-то неинтересно. И где отверстие для хвоста? Друзья, это не физиологично, я возмущена, я против. Кстати, заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, что последнее покупали своим питомцем. Я своему купила домик, сама его сколотила, собрала. Кот домик презирает. Эвелин Рокстон в этом часе. Vertigo слышим. Это свежая работа, кстати. Еще впереди AirCots Betaflon. Арвин Ван Бюрен тоже в этом часе «Like a Child». Еще Биби Рекс и «Faithless New Religion». Прямо сейчас трэп «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл» и все это «Рекорд Дэнс Лето».
1: «Рекорд Дэнс Лето».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Когда человек что-то умеет, допустим, резьба по дереву, и он все подарки дарит, то, что делает сам. Да, неважно, да. Хорошо или нет.
2: Смартфон тебе дарят из дерева.
3: Подожди, а если я, например, вяжу, может, вам тоже связать варежку эту?
2: Две одинаковые, если получится, уже победа. Давай попробуем.
3: Меня настолько не веришь.
2: Ни разу не приносила нам плод своих трудов.
3: Подожди, это надо дослужиться. Первому своему партнеру я шарф вязала.
2: Так, второму?
3: Не помню.
2: Рот.
1: Курма получается.
3: Да-да-да.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+. Петрозаводск. Встречай!
0: 5-й юбилейный фестиваль спорта
4: «Карелия 3-2026».
0: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
4: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
0: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
4: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
0: Станьте частью масштабного события в республике.
4: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
0: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
5: Без возрастных ограничений.
6: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
7: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
8: Досрочный ответ. Это «Ситилинк». Интернет всего за 247 рублей.
7: Внимание, правильный ответ.
9: Конечно, это «Ситилинк». Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
10: Условия акции, уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуальность 1 июня 16 августа 2026 года.
7: Вот это «Ситилинк».
11: 20 июня. Ресторан «Театра». В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан «Театра». Вход 1000 рублей. 18+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

Визуальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Дэнс-лето на рекорде. Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз вряд ли внесет в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть России и ограничения на ее перевозку, сообщает Политико со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов. Россия заняла первое место в Европе по минимальному уровню безработицы, следует из данных ВЦИОМ. Уровень в 2,2% сохраняет минимальные значения за почти 35 лет. Россия опередила Италию, Францию, Данию, Великобританию и Испанию. В Госдуме предложили внедрить выплату многодетным на подготовку к выпускному. Соответствующее письмо депутаты направили министру Котякову. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит поддержать детей и уменьшить риск их отказа от участия в выпускном по материальным причинам. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29-е место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них. А выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают. И под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же. Вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте. Вот 3-4. Вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, что? Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера. На рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
6: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
8: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
9: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
8: Почему?
9: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
10: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
8: О! Мастер уже пришел.
11: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
12: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
11: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
13: Что-то нам учит. Да-да-да.
11: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: карелии. Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Опять выход с новостью. В Москве начали проводить платные тренинги по превращению в диких животных. На занятиях чему обучают? Учат рычать, потому что мы не умеем, мы не способны ходить на четвереньках и, конечно же, выть на Луну. Нюшевую на Луну. Заметьте, что путать это с этюдами на животных, да, которым обучают в театральных вузах, путать не надо. Спросите, зачем? Зачем этому обучают на этих тренингах? Почему? Ну вот, чтобы мы все умели отстаивать личные границы. Знаете, таким людям, как я, пригодится, между прочим. Напомню, что эту новость можно найти у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Эту и многие другие интересные. Хьюгл в этом часе слышим и Moving to the Sun. А еще Green Velvet и La La Land.

За полярным кругом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Мам, а когда у меня будет своя комната?
5: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую. С готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
7: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
1: 20 июня. Ресторан театра. В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан театра. Вход 1000 рублей, 18+.
9: Петрозаводск, встречай!
10: 5-й юбилейный фестиваль спорта
9: «Карелия 3-2026».
10: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
9: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
10: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
9: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
10: Станьте частью масштабного события в республике.
9: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
10: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
11: Без возрастных ограничений.
12: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Вучич опроверг информацию о возможной отмене безвизового режима Сербии с Россией. По его словам, если подобное решение будет принято, его немедленно отменят. Он добавил, что не знает, кто источник этих данных, и подчеркнул, что попросил прояснить ситуацию. О том, что Белград может ввести визы для россиян, ранее рассказал глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры. По его словам, визовый режим с Россией – одно из условий вступления Сербии в Евросоюз. Пашинян поблагодарил Путина за поддержку по ряду вопросов, вызывающих разночтения, заявил Кабмин Армении. Лидеры, поговорившие по телефону, договорились встретиться лично при ближайшем удобном случае. Татьяна Ким заявила, что если бы сейчас ей было 18 лет, она бы пошла работать в цифровые платформы, так как за ними будущее и уже настоящее. По словам основательницы Wildberries, в таком возрасте она не стала бы строить бизнес-план, а начала с трех вещей – получения знаний, поиска идей и готовности ошибаться. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия. Трехслойная, 8 штук. В ассортименте 199 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
0: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумеров. Они все же на энергетиках. Все беды от них. Выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет там девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну, представьте же, вы живете в Латвии. Ну, что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, стоп! Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, а стало быть, как всегда, вместе с тобою будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, ежегодная мировая забава составлять рейтинги счастья для разных стран. Счастливыми нас, россиян, особо не делает, потому что Россия там всегда где-то плюс-минус на 80-м месте. Потому что для счастья, как говорят, нужны такие критерии, как надежная социальная поддержка, личная свобода, высокий уровень дохода, до продолжительности здоровой жизни и отсутствия коррупции. Скорее всего, по всем этим критериям вы не слишком счастливы, но счастье это и не самое главное. Не менее важен ум. А мы такие умные как раз потому, что не такие счастливые, но и, конечно, потому, что знаем много разных новостей. Вот с этими новостями мы вас и продолжаем знакомить, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Лариса Долина захотела сериал о собственной жизни. Народная артистка России рассказала, что уже ведет переговоры о съемках проекта, посвященного ее карьере и творческому пути. По словам певицы, она давно считает, что ее биография заслуживает отдельного фильма или многосерийной истории.
2: А это включая схему Долины?
1: Но это как бы часть, как бы, ее жизни.
2: Это не часть, это заслуживает, знаете, отдельного криминального фильма под названием «Долина в доле». Или, знаете, или по крайней мере, целой серии. Но, знаете,
1: так если... Какой серии? Нескольких серий?
2: Ну, тут... Да, и если будет одна или несколько серий, я боюсь, что смотреть будет только эту серию. Потому что про песни, знаете, сегодня никому не интересно. А вот про кидаловые разводы, это да, это может реально зайти. Потому что у нас ничего так не любят смотреть, как про бандитов и ментов. Да, и поэтому можно смело снимать только одну серию, про схему. И, кстати, ну и важно, конечно, чтобы еще там были такие персонажи, как Чилищев, там, Ошпаренный, Кос, Гусь, Круглый, Саша Белый. И Лариса Долина, конечно, по кличке Доля в хате, например.
1: Ну, там должны быть какие-то невыдуманные, какие-то реальные, знаете, вот герои 90-х, там, типа, там, Паша Цветомузыка, там, знаете, вот и такие вот. И многие были такие, Япончик, знаете,
2: а с Чилищев что, они не сочетаются? Тут же, понимаете, главный вопрос же не только в том, кто будет вместе с Долиной сниматься. Самый главный вопрос, от которого зависит, будут ли смотреть этот фильм или нет, это кто будет играть Ларису Долину.
1: Ну, смотрите, слава богу, что Лариса Долина, я уверен, ведет переговоры с нашими разработчиками, да, то есть с нашими продюсерами, там, возможно, же не получится слово с Никитой Михалковым, да, как бы. Ой. Масштаб личности Долиной как бы достоин такого большого мастера, да, и вот если бы, а вот если бы снимали вон там, на Западе, то стопудово Долину бы играла какая-нибудь афроамериканка. Там, знаете, этот тренд как бы новый там.
2: Ну, и еще к тому же, да.
1: И Чилищева тоже. Или глухонемой китаец Чилищева бы играл.
2: Она еще, важно еще и ориентация. У них там. Если она, типа, гетеросексуальная ориентация, ее бы не взяли. Значит, конечно.
1: Конечно, здорово, что у
2: вас. А Сашу Белого играл бы черный?
1: Ну, да, Саша черный. Потому что я черный, нет, говорил бы он.
2: Ну, подождите, ну, слава богу, это не будет не там сниматься. Да, слава богу, конечно. Это будет сниматься у нас. И это у меня вопрос. Кто будет играть Ларису Долину у нас? Гармаш?
1: Ну, слушайте, ну нет, у нас же есть, ну как, у нас же есть мастер перевоплощения, который уже сыграл несколько исторических личностей. Это Сергей Безруков. Ну, как бы, ну, помните, этот Грим, там, это, ну, все конечно, прекрасно. Высоцкий, Пушкин, Есенин, как бы, да?
2: Ну, понимаете, ну хватит уже эти, ну, это позапрошлый век. Это, ну, есть же новый молодые. Вот, этот Гривый.
1: Да, вот. уже есть более молодые, скажем там. Марк Эйдельштейн. Эйдельштейн.
2: А он такой молодой, а вам даже не выговорит?
1: Да.
2: А он
1: сколько молодой? Он сейчас самый главный краш, как бы, у
2: молодого. Серьезно?
1: Или там Глеб Калюжный.
2: А почему вы не думаете в этом смысле о женщинах?
1: А я просто их не знаю, наших характеристик современных молодых.
2: Калюжный, Долину. Кстати, в этом может быть что? Но на самом деле, ведь понимаете еще, что важно? Она же говорит, что вот у меня такая интересная биография. Слушайте, ну это да. Но хотя, конечно... Это прикольно, что она, Лариса Долина, что там было сказано, что она уже ведет переговоры о съемках проекта, да, и считает, что биография заслуживает отдельного фильма. На самом деле, обычно бывает наоборот. Вот там продюсер, не знаю, там режиссер, не знаю, просто человек, да, вот решил, о, хочу снимать этого человека, и идет к нему, чтобы сделать это предложение. А тут как бы Лариса Долина не дождалась и решила сама, и это правильно.
1: Да, потому что ты ждешь там, да, там.
2: Да вот что мы ждем, вот смотрите, вот про нас же точно никто ничего не снимет. Поэтому мы должны сами. Да, начать.
1: Пускай вас играет Эйдельштейн, меня Калюжды.
2: Ну какой из вас калюжный? Вас там как минимум гармаш по возрасту, я имею в виду. Но послушайте, ну еще раз, ну интересная биография не только у Ларисы Долиной. Интересные биографии есть там, я не знаю, Владимир Кузьмин. Он вообще, говорят, сидел в 70-х.
1: Ну, кто
2: говорит? Долина? Кто-то говорит, я помню. Он сидел, по-моему, за то, что там драка какая-то. Ну, какая-то была история. А там этот, как его, Владимир Пресняков, его вообще грабанули в свое время.
1: Кого только не грабили.
2: Да, конечно, кого только, да. Так и поэтому, вот смотрите, тут очень важен сюжет. Например, там, да, какой-нибудь, скажем, такой, чтобы Долина и, скажем, Михаил Бублик грабят Преснякова. Гоп-стоп.
1: Ну, Долина на такое не подпишется. То есть, если со стороны кто-то снимал бы, знаете,
2: да,
1: пришел бы.
2: А это важно для сюжета. Да, ограбили, гоп-стоп, а сидит Басков для остроты сюжета.
1: Ну, ладно, думаете, будет остро? Так, ну, хотя достаточно остро.
2: Достаточно, да. Ну, вопрос. У нас вам вопрос очень-очень важный, на самом деле. Ведь, понимаете, ведь про нас так мало говорят. И про вас никто не говорит. Да, всех интересуют только они сами. А мы хотим поговорить про вас. И вот смотрите, вот Лариса Долина, молодец, решила снять фильм про свою биографию.
1: А то и сериал, да.
2: Да, а про вас же никто не будет снимать про вашу жизнь никакую биографию. Жалко. Но мы готовы об этом поговорить. И мы уверены, что ваша жизнь, да какая жизнь, может быть, неделя, да может быть, даже один сегодняшний день заслуживается целого фильма. Да, и поэтому вопрос, вот заслуживает ли твоя жизнь сериал? Даже можешь на этот вопрос не отвечать. Уверена, что да. Как? Да, и самое главное, вот твоя жизнь, это какой сериал, в каком жанре фильм? Это комедия, драма, там, да, это мелодрама. И знаете, как бывает, там сочетание пишут, там, драма, криминал, ужас.
1: Да, или там, не знаю, фэнтези. Хоррор,
2: или
1: слэшер.
2: А может быть, чего там и говорить, это отвратительное кино для взрослых, да?
1: Ну такое, ну в рамках.
2: В рамках, конечно, да. Просто такая.
1: Типа там Тинто-Брасс, как бы такой, да? Классический такой, да? Как бы, для него там все-таки в рамках
2: сейчас
1: было, да?
2: Нельзя эти слова говорить. Брасс можно, Тинто нет.
1: Хорошо, не надо.
2: Вот, короче, вы все поняли? Пиши про свою жизнь, про то, что это за кино твоя жизнь.
1: И кто бы тебя сыграл.
2: Жанре. Да, и, конечно, случай, подтверждающий. Да, моя жизнь вот такая, потому что было у меня вот... Ты все понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Ставки на оскорбления от Трампа оказались одной из самых прибыльных инвестиций. Один из пользователей целый месяц ежедневно ставил на то, что президент США кого-нибудь обзовет во время публичных выступлений или общений с прессой. И не проиграл ни разу. За 30 дней стратегия принесла ему 8-кратную прибыль. Стартовые $100 превратились в 800. И все, что требовалось, следить за новостями и ждать очередной словесной атаки от Трампа.
1: Чего? Ставки на оскорбление от Трампа? Это что? Слушайте, а можно поставить на то, что Трамп оскорбит матерно по-русски?
2: Ну, это как на зеро.
1: Нет, то есть, или, например, по-русски, там, даже нет. А вот вообще на зеро это вот, значит, не просто оскорбит, но еще и покажет.
2: То есть не или просто тащит.
1: Да-да, а еще, может, и джекпот. Да, вот еще и оскорбляемого того всего. То есть, и смотрите, и оскорбит, и покажет, и на это. И, вот. Есть какая-то такая ставка?
2: Слушайте, прям? Можно. Если ты, там, можно выиграть, наверное, в тысячи раз как больше, чем поставил. Потому что, хотя такие подобные прецеденты были. Вот отвечал же в свое время Илон Маск в Твиттере по-русски, как бы, да, русскоязычным пользователям.
1: Да, конечно.
2: И писал там тому же Рогозину по-русски.
1: Нет, по-русски это вообще, это вот прям супер ставка. Может быть такой, знаете, может быть какой-то такой... Там, ну там, я твой там род, помните такое есть выражение? Это немножко не, ну, да. Русскими словами, но какой вот, вот на такое можно поставить? Я понимаю, шансы, может, небольшие.
2: Возможно, там, я твой
1: род турбашата. Да, например. Это, сколько вы поставили на такое?
2: Слушай, я поставил бы немного, то есть, что не жалко, но потому что понятно, что я бы выиграл очень много. Потому что вероятность мала.
1: Конечно, огромная.
2: Да? Ну, сатен бы поставил, ну или 300 максимум.
1: А 300?
2: Чтобы Трамп сказал.
1: Да. Вот, кстати, какая вероятность того, что он это скажет после 300?
2: Ну, очень мала, стремящаяся к нулю, но вероятность есть.
1: Но это поразительно. Значит, один из пользователей, да, было сказано, целый месяц, да, ставил на то, что, значит, Трамп кого-то
2: обзовет.
1: Ежедневно
2: целый месяц, почему?
1: А где он это ставил-то? Где такие ставки принимают? Какой-то тотализатор?
2: Ну, букмекерская контора, они принимают контора что угодно, да.
1: Нет, я понимаю, Трамп, ну, как бы, да. То есть, на самом деле, ну, я бы на их месте не принимал такие ставки. Трамп, там у него слово там дамп и стюпид, это, так сказать, он их произносит чаще, чем местоимение я.
2: Да он и более резкий.
1: Да, вот. Конечно, вот сегодня этого Стивена Колберта, значит, тоже назвал тупым. Нетаньяху,
2: крейзи,
1: да, и так далее. Да, но при этом-то вопрос у меня в другом. Хорошо, есть ставки на оскорбление Трампа. А в смысле,
2: что он
1: оскорбляет? Трамп, да, кого-то оскорбляет. А у меня вопрос, а есть ставки на оскорбление его самого? На оскорбление Трампа? Потому что его оскорбляют, надо сказать, не реже. Причем делают это все, кому не лень. Там комики, стендаперы, там актеры, демократ, все. Да? Один Де Ниро его столько раз оскорблял, что я бы, знаете, я бы на этой ставке бы я бы уже миллиардером стал. Да, там, он его там, да, даже не буду говорить, как он его называл, да? Но, то есть там все друг друга оскорбляют. Там у них это проклятое, это свобода слова. Это норм. Да, так сказать, они... Кстати сказать, давайте говорить откровенно. У нас же тоже можно оскорблять президента.
2: Что?
1: США.
2: А, ну да,
1: да. Да. Поэтому вот какая... Да, вот, кстати, вот...
2: Ну, там нехороший ты человек, редиска.
1: Я не успел ставку сделать.
2: А вот смотри, по поводу ставок, смотрите. Эта же система работает в обе стороны, да, ставок. Угу. То есть, как на футболе, да, одни стоят на одну команду, другие на другую, да, если без нюансов там, потому что есть нюансы там, на сколько голов, там, да, там, счет, кто забил, кто не забил. Если кто-то ставит на оскорбление от Трампа, то должны и выигрывает. Должны быть те, кто ставит то, что Трамп типа никого не оскорбит. Вот кто эти наивные, как бы, люди?
1: А, вот это. Вот,
2: кто?
1: То есть вы думаете, что кто-то ставит на то, что он никого не
2: оскорбит? По идее,
1: то есть они уже. Так они уже нищие.
2: Ну, конечно.
1: Без штанов. Это, кто это?
2: Вот я не знаю, а кстати, а возможно. Это сам Трамп ставит на то, что он оскорбит кого-то.
1: А может быть, наоборот.
2: И зарабатывает баблишко.
1: Может быть, это сам Трамп ставит на то, что он не оскорбит. Но не может, срывается.
2: Да,
1: то есть, знаете, такой, я сегодня точно, все, завязал. Да. Сегодня точно нет. Ставлю на то, что не оскорбит.
2: Для гарантии ставлю деньги.
1: Да. Крейзи, пип-пип.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Спермологи вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов в России. На фоне растущего спроса на ЭКО и репродуктивную медицину зарплаты в отрасли уже доходят до 600 тысяч рублей в месяц. Даже начинающим специалистам в регионах предлагают от 200 тысяч. А опытные эмбриологи и репродуктологи в крупных городах могут зарабатывать суммы, сопоставимые с доходами топовых айтишников.
2: Спермологи? Слушайте, я до этого и слова-то такого не знал. А это вообще прилично?
3: Ну, вообще-то, да, я тоже не знал, хотя такого слова. Ну, в принципе, вот я узнал его и понимаю, что все мы в каком-то роде
2: спермологи. А вот я понимаю, хочу, нет, а я вот не понимаю. А вот спермолог и спермоактивист, это не одно и то же?
3: Не надо никакого активизма тут нам.
2: Нет, просто сейчас столько новых терминов много, я уже не разбираюсь. Ну, окей.
3: Нет, значит... спермоактивист, тот, например, как Павел Дуров, который издает, как бы, активно это делает. Помните, он
2: говорит, который...
3: А спермолог — это теоретик.
2: А который просто раздает. Так, кстати, не думай, щедро разбрасывая, как баранки.
3: Сеятель.
2: Да. Это первый сеятель. Видите, сколько много новых терминов. Живем в такое интересное время. Спермологи. Ну, а, окей. Ну, то есть, смотрите. Значит, я просто хочу подчеркнуть. Значит, то есть теперь, значит, мало того, что эти спермологи есть, они существуют, так они еще, судя по новости, стали самой оплачиваемой профессией. То есть теперь это как там, да? Не кочегары мы, не плотники. Да, не горьких нет, как нет, а мы спермологи, высотники, да, и мы или что там, шлем привет, как это, хотя спермолог-высотник, это, наверное, это не очень, да, это такое же, что кто с высоты, наверное, это нехорошо.
3: Да, высокий спермолог.
2: Это нехорошо, да, но неважно. Объясните мне, значит, спермологи стали самой высокооплачиваемой профессией. Тут в одном этом предложении для меня есть две новости. Первое, это вообще существование этой профессии. Второе, а почему они стали самой высокооплачиваемой профессией? Что случилось-то? То есть, там, смотрите, там было при этом сказано. Значит, случилось там, типа, это все на фоне, типа, растущего спроса на ЭКО, там, ля-ля-ля, и репродуктивную медицину. Так было сказано?
3: Ну, так, а как еще иначе?
2: Нет, послушайте, сказать? Ну, тогда это, мягко говоря, странно. Потому что у нас сейчас, вообще, какая главная сказана? Значит, случилось там, типа, это все на фоне, типа, растущего спроса на ЭКО, там, ля-ля-ля, и репродуктивную медицину. Так было сказано?
3: Ну, так, а как еще иначе?
2: Нет, послушайте,
3: сказать?
2: Ну... Тогда это, мягко говоря, странно. Потому что у нас сейчас вообще какая главная повестка? У нас все государственные люди, все там чиновники.

0: Может быть, они думают, что это что-то другое? Может, они к ним ходят за чем-то другим? Ну, знаете, так, чисто погонять. Может, они думают, что спермология – это не медицина, а развлечение. А спермолог – это не врач, а аниматор. Скажем, ну, там, не столько лечит, сколько развлекает. Или вообще ведущий, например.
1: Или вообще не думают, они думают, что спермолог – это как астролог. Что такое магическое, знаете, делает.
0: Только…
1: Да, на только да. Не по звездам только, да?
0: Да, а есть… Или там, типа, как тамада. Там, да, ну… А может быть, все-таки, знаете, там… Ну, вот… Вы, кстати, не видели объявление? Мне кажется, я видел, на вечеринку нужен МС-спермолог. Нет, не видели?
1: Нет, я так по таким…
0: Не показалось, я просто не прошлю. Ну, а, окей. Ну, значит, и раз платят за это по 600 тысяч, до 600 тысяч, там было сказано. Ну, значит, это да, это значит все, это новый передел как бы на рынке. Сейчас все айтишники, все курьеры, все сварщики побегут в спермологи. Причем, кстати, сварщик-спермолог это и приятно, и надежно.
1: Да, потому что и так он хорошо получает, как сварщик, еще как спермолог. Ну, главный вопрос. Где учат на айтишников, я знаю. Куча курсов, как бы, да, онлайн, офлайн. Где учат на сварщиков, я тоже могу найти, как бы, поискать. Да, там правда, в онлайне, как бы, вряд ли научат сварщикам. Нужно лично участвовать в процессе. А где учат? Кто учит на спермологов?
0: Вот, как? Видимо… Курсы? Да, возможно, в этом-то весь и секрет. И поэтому они так дорого стоят. Возможно, это не вопрос обучения, вопрос таланта. То есть, вот, если ты… Был какой-то случай…
1: Да, и это передается из поколения в поколение в одной семье.
0: Да,
1: может, к сыну,
0: да.
1: Династия.
0: То есть, дед как…
1: Был, дед был, ну, мой спермологом, да, батя был…
0: Ну, дед, может, был… Или прапрапрадед, может, в другом смысле. То есть, как бы, был такой случай.
1: Да.
0: Приходит…
1: Распутин.

0: Крем-хруст шоу.
1: Суд в Турции постановил, кто в семье обзывался сильнее. Во время бракоразводного процесса женщина пожаловалась, что муж изменял ей, запрещал общаться с родственниками и регулярно называл ее черепахой и кошкой. Муж в ответ уверял, что речь шла лишь о бытовых ссорах, хотя супруга тоже не стеснялась в выражениях и называла его потным вонючкой и лысым луковым мужиком. В итоге суд решил, что мужчина виноват в большей степени и обязал его выплатить бывшей жене около 160 тысяч рублей компенсации.
2: Чё? Он ее назвал кошкой, а она его потной вонючкой, и суд встал на ее сторону? Ну, то, причем... я скажу, то есть кошка по турецким меркам — это оскорбление, почти мат, возможно, а потной вонючкой — это нормально, ну с кем не бывает, да? Может, потной вонючкой — это у них, как у нас, зая, например.
3: Ну, это очень странно, потому что, в принципе, в Турции очень любят кошек, как бы, нам
2: встанут... Да, это странно, да. А потных вонючек как?
3: Никто не любит, кто может любить кошек?
2: Да, и лысый луковый мужик, наверное, тоже норм. Да, ну, собственно, что такое? Ведь лысый луковый мужик — это что такое кулинарно-сказочное? Ведь луковый мужик — это, давайте говорить откровенно, это же Чиполлино, он же лук. Как бы, да? А Чиполлино — это почти как Тарантино уже, как бы, да?
3: Чиполлино — это мальчик луковка. Когда он вырос, стал лысым луковым мужиком. Как бы.
2: А что она, кстати, имела в виду, что он лысый луковый мужик? Что он пахнет луком? А при этом, вот мне интересно, а он хоть сам-то реально лысый? Или он просто волосатый, но гоняет лысого и пахнет луком, например?
3: А в чем там история? Луком? Нет,
2: другая история.
3: Не, ну, лысый, как бы луковый. Ну, очень, видимо, судья была женщина тоже.
2: Да, а может быть, знаете, может быть, все дело в черепахе. Он же ее еще черепахой назвал. Может, по законам Турции одна черепаха перевешивает 10 потных вонючек. Кошка он ее назвал. Слушайте, дорогие мои турки, я вот сейчас вам скажу, может, вы не обижаетесь. Да у нас в России, да у нас все своих жен называют кошками, причем еще даже хуже. Кисами. И никто, знаете, в суд не подает. Да это и черепашками постоянно. У нас женщину, если назовешь черепашкой, она от этого только млеет.
3: Да, черепашка, знаете, по имени Наташка.
2: Да, да, была, да? Всем... А зая? Зая — это вообще кто? Это еще хуже черепашки. Трусливый, трахливый, все время что-то хомячит. Никто не жалует.

0: И знаете, у нас постоянно еще там солнце, мое солнце. И солнце, за солнце еще никто не ответил. А солнце, между прочим, это так, на секундочку, радиация. Это можно трактовать и так, что он тебя радиацией называет. Да,
1: и волдыри от него, когда сгоришь на солнце, приходится сметаной мазаться.
0: Вот этот волдырь у вас от чего?
1: Да, от солнца. Сметаной намазан.
0: А почему возле мозоли на руке?
1: Ну, я ладошками вверх загорал.
0: Зая, все. Но ну, послушайте, и значит, может быть, конечно, я не знаю, может быть, все-таки дело в том, что там же еще было сказано во время бракоразводного процесса, типа, она еще пожаловалась, что муж там ей изменял, там, и что-то запрещал общаться с родственниками.
1: Ну, а? С родственниками общаться.
0: Может быть, дело в этом, конечно, еще. То есть, ну, скажем...
1: А, то есть, перевесила там...
0: Может быть, но я не верю. Я этой тетушке, мягко говоря, не верю. Тетя, я тебе не верю! Ты сама спалилась! Ну, какие измены? Ну, это явно наговор на мужика. Она сама себя выдала. Ну, скажите мне, ну, кто даст потному вонючке и лысому луковому мужику?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Это место нашей программы не для слушателей, а исключительно для частичных слушателей. То есть для тех слушателей, которые предпочитают слушать именно себя. А конкретно сообщения, которые они сюда понаписали, для того, чтобы мы поначитали их в эфир. Вы понаписали, мы сейчас будем читать кое-что из того, что вы понаписали. Называется это у нас «Народные новости». Чего там?
1: Вот тут знаменитая наша любимая певица Лариса Долина заявила о том, что она как бы ведет переговоры о съемках байопика про себя, то бишь сериала или фильма, пока непонятно, о своей жизни, о своем творческом и не только пути. Ну вот Лариса Долина, вот она вот смелая женщина, как бы гордая и независимая, она заявила об этом. А ты, вот, а тебе можно снять фильм или сериал? То есть в каком это будет, он будет в жанре, там, да, там, комедия, ужасы, мелодрама, романтическая комедия, там, хоррор, фэнтези, что-то другое. Кто бы тебя смог сыграть, как бы, какие, может, вот, эпизоды ты, как бы, можешь отдельно отметить, которые войдут в этот фильм или сериал? И очень много, такое ощущение, что люди думали об этом, как бы, то есть мы их не огорошили вопросом. Вот слушательница по имени Львица П. пишет: «Моя жизнь — это психологический триллер с элементами мюзикла и страха и ненависти в Лас-Вегасе. Добрая девочка, мечтающая о карьере певицы, становится врачом, чтобы убежать из дома, впутывается в долги, работает санитаркой, бреет лобки, попадает в долги, чуть не садится в тюрьму и в конце превращается в Львицу П».
0: Да, она про кино или про свой страшный сон?
1: Она про свою жизнь.
0: Не, а какая-то жизнь? Я что... Так это что за жанр такой? Мы же про кино говорим.
1: Она говорит, что это психологический триллер с элементами мюзикла и страха, и ненависти в Лас-Вегасе.
0: Какие лапки?
1: У нас санитарки этим занимаются перед операцией. Мне тоже так аппендицит вырезали, брили. Как бы.
0: А хотела кем стать?
1: Певицей мечтала.
0: Но на самом деле от певицы до этого это очень близко, на самом деле. Это вот тот, где эти профессии сходятся. Ну, просто певица, ну, как бы некоторые... Мы знаем эти истории, знаете,
1: ну,
0: как через... мы же знаем, как, да. А некоторые, да, а некоторые через это проходят. Поэтому, ну, слава богу, может... Я, вы знаете, вот, как ее, Львица, я сейчас...
1: Львица П.
0: А, это хорошо, что сказали. Да. А иначе... Сейчас я попробую найти. Сейчас, Львица, что-то нет. Это тема, хорошо, Мишель... Вот, нашел сейчас, секунду.
1: Что, вы будете звонить?
0: Да, конечно, у меня есть вопросики, знаете. Так, а что вы думаете? Такая интересная, такое интересное кино. А я звонить, что ли, не буду? Сейчас. Так. Что такое? Я не верю, что у нас так не нравится. Это же вчера.
1: У многих стоят антиспамы, которые не принимают с городских номеров.
0: А я с другого позвоню. Что думаю? Я ж хит.
1: Какого другого? Один тот же телефон. Вы не в себе, что ли?
0: Телефон,
1: да. Таблетку примите, телефон.
0: Чувак, раззуй глаза. Ты в курсе, жизнь две линии. И не надо перебивать, когда я говорю важные вещи. Вон вторая линия. Слышите? Вот вторая, вот здесь все работает. 20 лет работает, не видишь, что у нас, не знаешь, как телефон устроен.
1: Я
0: хоть знаешь, как... Здравствуйте. Здравствуйте, Львица.
2: Здравствуйте.
0: Это Львица П, да?
2: Да.
1: А почему П?
2: Ну... Что?
1: Почему П?
0: Ну, видимо, потому что она еще
2: ну,
0: и...
2: фамилия у меня на П.
0: А, ну, логично. Имя на Л, то есть Львица, а фамилия на П. Да. Ну,
2: да.
0: А как уменьшительно ласкать на это Львицы?
2: Львуша.
0: Как?
2: Львуша.
0: Ну да, логично. Да?
1: Львуша, да.
0: То есть, нет, просто когда тебя зовут Лев, ты Лева, а когда тебя зовут Львица, ты
1: Львуша. Львуша.
0: Ну да,
2: Львуша.
0: Все правильно. Ну, значит, и ты, солнышко, пишешь. Ну, просто мне Львица так как-то слишком, мне кажется, это пафосно, как-то, может быть, чуть-чуть, может, не Львица, а...
1: Ну, Львуша, Львуша, давайте.
0: Ну, даже не Львуша, а, может быть, ну, Львуша все как будто Лев.
1: Ну, Света
0: маленький,
1: называйте.
0: Да? Света лучше, да? Света нормально?
2: Света?
0: Да.
2: Ну, Света, да?
0: Ну, смотри, ты пишешь, значит. Итак, Львица, ты откуда, кстати? Из каких краев?
2: Санкт-Петербурга.
0: А, где это?
1: Вот здесь, неподалеку.
0: Ну, вот, и ты пишешь. «Моя жизнь – это психологический триллер с элементами мюзикла и страха ненависти в Лас-Вегасе». Почему в Лас-Вегасе?
2: Люблю приключения.
0: Приключения на свою что?
2: На свою желудку.
0: А я только в Лас-Вегасе?
1: Нет, почему? Я в Петербурге.
0: Я думал, там это в Петербурге, знаешь, таких приключений не меньше. Ты разуй глаза, то все в Лас-Вегас вас тянет.
2: Добрый... Я фильм привела, привет.
1: Что? Понятно, что фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
0: Да. Ну и дальше ты пишешь, значит, ты добрая девочка, мечтающая о карьере певицы, ля-ля. И ты становишься врачом, значит, чтобы убежать от дома, там, долги, санитарка, бреешь лапки, долги и так далее. Значит, ты хотела стать певицей, да?
2: Да, да.
0: Сошка, я понимаю эту фрустрацию, да, это, все же мы хотим стать певицами, а потом становимся, и слава богу, конечно, что ты стала санитаркой, но я понимаю, что,
2: что вот эта певица...
0: Что?
1: Она сейчас врач.
0: А, тем более, ты врач, Окей, но я понимаю, что эта певица, наверное, в тебе внутри живет. Иногда нет-нет, да запоешь, да, в туалете. Ну, признайся, поешь и в туалете иногда.
2: Конечно.
0: Ну, конечно, разумею, что еще там делать в туалете? Ты, кстати, когда больше, когда по малому, по большому поешь?
2: Да по всем.
0: А, сразу.
2: И последнему.
0: Сразу. Окей, так вот, давай сейчас. Ведь, в конце концов, у нас радио. Мы не можем из тебя сделать певицу вообще, но мы можем сделать из тебя певицу в частности. И сейчас твои таланты певицы услышат многие. А может быть и все. Ну,
2: хорошо.
0: И поэтому, смотри, только, значит, сейчас, давай для убедительности, зайди, пожалуйста, в туалет.
2: Не, я на улице.
0: Ты будешь это делать на улице, по-маленькому?
2: Да.
0: А, окей, давай, хорошо.
1: Хоть в кусты зайди, ну
0: да,
1: что?
0: Куда-нибудь, ну что, да, не...
1: Санкт-Петербург, с культурой
0: остается. Не Лас-Вегас, да. Тебе все-таки. Давай.
2: Я

0: не разгоняя, направляются обратно.
1: Да, я с удовольствием, да, конечно.
0: Лети, лети, спускаю белых лебедей. Я

0: Солнышко, все, спасибо. Может быть, в больницу пора вернуться? Я просто так по графику. Нет? Никаких процедур?
1: Нет.
0: А, ну все, хорошо. Ну, слушай, ну, отлично. По-моему, отлично, да.
2: Спасибо.
0: Я даже это немножко, я даже записал кое-что. Да, не обращай внимания, у нас здесь это, да. Ну, спасибо, слушай, супер. Я сейчас просто жду, пока он закончит.
2: Да. Он не закончит, давайте сворачивать.
0: Не-не, я пока он не закончит, я не закончу.
1: Сейчас петух уже покричит.
0: Да-да, у нас это твой конкурент появился.
1: Да, да, кстати, вы меня в прошлый раз назвали, это шляпоманка, вот, немножко другое.
0: Кто назвали, как?
1: Шляпоманка.
2: Шляпоманка? Нет. Это другое радио какое-то. Это ретро-ФМ ты слушала, там тебя назвали. Это мы такие такое не можем.
0: Мы такое точно не могли. Нет, теперь я твой просто твой фанат. Кстати, как это, куда на тебя идти в хорошем смысле?
1: Пока никуда.
0: Ну ладно.
1: Кстати, Доля рассказала уже, что те, кто хочет петь, пускай поют на кухне. Так что вот пусть она в этом фильме своем это укажет тоже.
0: Ну, ладно, хорошо, но ты же не на кухне пела, правильно? Ты в кустах?
1: Не, на улице, в парке.
0: Ага. Ну, ладно, хорошо, мы все поем. Но все-таки, давай говорить откровенно, лучше всего и безопаснее, и правильнее нам всем вот таким певцам петь в туалете. Не так ли, господин Кремов?
2: Ну, у меня даже в туалете не получается, у меня слуха нет.
0: Ну, вы сейчас туда пойдете, я вижу по лицу, зачитаю, да, сейчас будет. А рыбчина в туалете идет такой.

0: Рок-Хруст-Шоу.
1: Золотую BMW в Ленобласти завалило навозом. Во Всеволожском районе грузовик с нечистотами врезался в здание магазина и опрокинулся, после чего все содержимое кузова вывалилось на припаркованную рядом иномарку. В соцсетях владельцы автомобиля уже успели успокоить. По народным приметам, такое обычно к деньгам.
2: К деньгам! К золоту! BMW же золотая была, значит, к золоту! И... То есть я не понял. То есть золотая BMW теперь в хламне, да?
3: Ну или... да. А вот совсем как огромную фарту, даже не золото, а бриллиантом, было бы, если бы это был кабриолет и в открытом несокрытым верхом. Вот тогда бы поперло бы.
2: А если бы моноколесо, вообще... то вообще миллиардер, если прям на него. Есть, нет, просто если бы моноколесиста завалило полностью. Представляете, какая примета? Ну, послушайте, ну то есть, BMW, значит, было, она золотого цвета, да? Значит, теперь оно коричневого цвета, я правильно понимаю, да?
3: Да, может, сейчас прямо сейчас отмывают.
2: Возвращают золотой цвет, родной. Частично, да, не поноса золотуха. Но вы знаете, вот я вам вот что скажу. Вот в этом-то вся проблема. Золотое BMW. Вот у нас в России очень популярно, на самом деле, как, наверное, нигде, у машин коричневый цвет. И это, знаете, не просто так. Знаете, почему люди покупают коричневые машины? Потому что это самый практичный цвет. Потому что тебя в любой момент может завалить говно. И ему не надо было выпендриваться. BMW золотого цвета. А чтобы там вот как у всех коричневого, да, потому что...
3: И знаете, ездить во Всеволожском районе.
2: Ну...
3: Где повышается вероятность.
2: Ну да, хотя бы да.
3: Объезжать его.
2: Потому что случаев, когда тебя завалили золотом, еще не было. А вот дерьмом, вот она реальность. И значит, и он, конечно, что? Он купил BMW золотого цвета, уже надеялся, что его золотом завалит. Нет, дорогой мой, так не бывает. Надо быть реалистом. А то это какой-то мечтатель. Вообще не наш человек, какой-то румын или цыган. Это цыган, они же любят золотое все. Там золотой BMW, там золотой термостат, золотой бензин.
3: Из Всеволожского района, да, там они есть.
2: Ну, кто?
3: Ну, не румыны.
2: Кстати, Всеволожский район, просто не в курсе. Сам Всеволожск, это один из самых дорогих районов, в смысле недвижимости.
3: Там поэтому называют BMW золотой.
2: А, дерьмо. Откуда? Но как это было, значит, во Всеволожском районе грузовик с нечистотами врезался в здание магазина и опрокинулся. Куда он ехал, кстати?
3: Ну, куда-то... А что сразу нечистоты? Нечистоты — это от людей. А это навоз, полезные продукты.
2: А может, его так называют? Знаете, да, те, кто составляет там новости, все эти там журналисты, они там, знаете, они... навоз от нечистот, вы думаете, отличают? Просто, знаете, как синоним используют. Один раз нечистоты уже было, еще раз навоз. Может, нечистоты вез. Вот мне интересно, куда он вез? И вот тут, знаете, у меня есть ощущение, что, возможно, он вез их именно туда. Куда? На золотой BMW. Потому что, знаете, ну вот я почему-то не верю, что это было случайно. Я думаю, что водитель грузовика бессознательно, а может и сознательно, этого хотел.
3: А классовая ненависть.
2: Да,
3: такая,
2: зависть. Да? Он же сам всю жизнь ездит как бы, ну, на дерьме, а этот на золоте. И вот получай. А как мы знаем, одна капля дегтя портит всю бочку меда, а тут и подавно грузовик с дерьмом напрочь убивает вайб золотого BMW.
3: Вайб, в данном случае, запах в BMW.
2: И теперь его как золотой. А его как можно продать теперь, как золотой? С элементами.
3: Да. Кому-то человеку с насморком, знаете, там, с заложенностью носа.
2: После ковида.
3: Снаружи-то отмыть можно легко, а запах-то останется надолго.
2: А вот серьезно, а вы думаете, это было случайно? Потому что я даже думаю, что даже если этот человек сделает случайно, я думаю, что все равно это судьба.
3: Он не пожалел, сделал.
2: Нет, он точно нет, потому что он увидел золотой BMW. Но я имею в виду, что это, знаете, это высшая справедливость. Потому что когда ты хочешь, чтобы все было золотое, в конце концов оказываешься... Вот вы.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Известная порноактриса пообещала Матвею Сафонову столько жарких ночей, сколько сейвов он сделает в финале Лиги чемпионов против Арсенала. Однако план сработал не лучшим образом. Голкипер ПСЖ стал первым вратарем в истории, выигравшим Лигу чемпионов, не сделав за весь матч ни одного сейва. В итоге, после 90 минут дополнительного времени и даже серии пенальти, счет по обещанной награде остался прежним – 0.
1: То есть порнухи не будет?
2: Но как, не будет у него тот Матвея Сафонова подгона, да, этого от профессионала.
1: Только
2: от
1: смотреть, да? Поучаствовать уже никак, я правильно понял? А Сафонов это же футбол, да? Это не то, что там теннис, там, да. Но вы знаете, а этот Сафонов, он же не наш. То есть он наш.
2: Наш.
1: Но он же за Францию, да?
2: Ну, за ПСЖ, да.
1: Но, послушайте, я вот знаете, что думаю? Ведь вот. За что боролся, на то и напоролся. Вот они нравы, да? И играет за Францию так или иначе. И вот ему обещают, что вот в жаркие ночи вот такие вот личности. Порно, прости господи, эти актрисы, да? Жаркие ночи они обещают. Вот нашим футболистам никакие порнушники ничего не обещают. Они все делают сами. Вот Дзюба без всяких порно-актрис взял и справился. Все взял в свои руки сам.
2: Снял, сам слил случайно.
1: Да, ну то есть, может, порно-актрисы где-то и были, но не вживую, а на экране, да, в этот момент. Да, и ничего обещать не надо. Все, когда есть рука, есть экран, как бы, да?
2: А Матвей Сафонов, он уже играл тоже у нас, он играл за Краснодар. Вот когда он играл за Краснодар, как бы, никто ему...
1: Никто ничего не обещал. Там, да. Я и говорю, потому что если играешь за Краснодар, потом как Дзюба, иди сам, да, как бы. И правильно, и не надо этого всего нам, этого разврата. А если... Я просто риф вышаю. Играл за Краснодар. Или не надо? Да, а почему?
2: Вообще не надо.
1: Нет, я имею в виду в хорошем смысле.
2: Я за Краснодар всегда в хорошем смысле.
1: Нет.
2: Слышу слово Краснодар, ставлю лайк сразу.
1: Стоп. Поэтому, что мы ему скажем? Обратно в Краснодар, давай, чувак, играть за Францию. Не надо играть за Францию, играй за наших, да, если у тебя есть таланты. Да, такое мы тебе не пообещаем, жарких ночей никто не пообещает. Но руку мы тебе возьмем.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России предложили вернуть трудовые лагеря для подростков. С такой инициативой выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, которая считает, что летние каникулы стоит посвящать полезной работе. В качестве примера она вспомнила собственную юность. По ее словам, в 7 классе ее отправили в Волгоградскую область полоть помидоры на 40-градусной жаре, жить в бараке посреди поля и зарабатывать деньги. «Мы выжили. Более того, я 120 рублей домой привезла», – отметила Ярославская, добавив, что современные подростки такую идею тоже поддержат.
2: О, да, то есть уже в детские лагеря. Слушайте, тут недавно, помните, мы обсуждали, она не она, какой-то омбудсмен тоже предлагала детям, значит, разрешить работать с 12 лет.
3: Но это вряд ли другой омбудсмен, очень схожее предложение. Это тот же омбудсмен.
2: Она, наверное, значит, пошла дальше, а теперь их отправляет в детские лагеря. Слушайте, может, их тогда уже просто в лагеря сослать, чтобы уже одной проблемой под названием «дети меньше»? Потому что, значит, что она в качестве примера, она вспомнила, значит, собственную юность, да, в 7 классе ее отправили в Волгоградскую область, полоть помидоры на 40-градусной жаре и жить в бараке. А, послушайте, ну вот для современных детей полоть помидоры, это даже хуже любого лагеря. Полоть помидоры на 40-градусной жаре, это по самые помидоры называется. Потому что, слушайте, да они бы даже помидоры в помещении под кондиционером не смогли бы прополоть. Они бы их не смогли с одного стола на другой перенести. Да, а там без мамки, а уж без интернета они вообще бы... Знаете, если бы дети, вот сейчас ребенку современному, там, не знаю, 12 лет, если ему нужно прополоть помидоры без интернета, они вообще бы не поняли, что делать. Они вообще не поняли, что это помидоры. Помидоры. Надо сначала погуглить, помидоры или красные яйца от жары. Да? Как она... Она всерьез считает, что... Послушайте, вот как убедить современного ребенка, что нужно собирать на жаре в 40 градусов без... Не знаю, ни один GPT-чат, ни один DeepSeek их в этом не убедит. Что хотели сказать? Да, вы так сидите, открыв рот,
3: смотрите, или что? Смотрите, как бы, убедить их можно, как бы, там... Использовав их сознательность. Очень непростая сейчас политическая ситуация. И запретили перевоз армянских помидор. Нам нужно срочно нужно много наших помидор. А сейчас люди не справляются. Нужно помочь. Там помидоры, абрикосы запретили. Там, ну, в первую очередь, помидоры запретили. Вот, как бы, все, мы остались без помидор. Нам нужны помидоры. Свои, отечественные.
2: Как бы, это, конечно, да. Они нам нужны. Но насколько реально их решить за счет детей? Эту проблему с помидорами. Потому что она там до 120 домой приезжает. Да, конечно, она, мы выжили. Конечно, она выжила, потому что это железное поколение. Ее так закаляли, нас, как их, как железо. На жаре и на холоде. Но, кстати, я вот что скажу. Она хоть и выжила, но все-таки, давайте говорить откровенно, эффекта от этой 40-градусной жары как бы избежать некоторым депутатам ей все-таки не удалось. Потому что все-таки некоторые на этой жаре перегрелись.
3: Тепловой удар такой легкий.
2: Да, и эта уважаемая вот омбудсмен, она все-таки, видимо, эту жару полностью идеально не перенесла. Потому что она говорит, современные подростки такую идею тоже поддержат. А с чего она это взяла? Это все жара, мне кажется, то есть это поколение тоже не идеально.
3: Ну, представьте, смотрите, вот вы подросток, предположим, да? И тут к вам подходит московский омбудсмен. С ним 2 референта, 3 секретаря, как бы, да? Там, как бы, там, возможно, какая-то охрана, да? Как бы, ну, человек такой, ну, важный там, да? И говорит тебе, глядя в глаза, Володя, ну, или Валера, неважно, поедешь помидоры полоть?
2: Вот что? Если я Андрей, туда.
3: Да.
2: Нет, если конечно.
3: Не
2: откажешь? Нет, разумеется.
3: Сможете отказаться?
2: Нет, да. Конечно, в этом случае, да, Но это один, максимум два, да, напугать, конечно, можно,
3: слушай, пойду. Я поеду куда угодно, если
2: так. Но в этом случае, да, но в какой-то другой реальный способ заставить детей...
3: Если есть этот способ, чем другой?
2: Да?
3: Выдумывать велосипед изобретать. Вот пускай походят по всем подмосковским подросткам.
2: Ну, есть в этом, наверное...
3: Подъезжает черный автомобиль, как бы, да, такой там... Два. Представительского класса. Там два, конечно, да. И выходят люди с папочками в деловых костюмах, там, да, там, в лакированных штиблетах, там.
2: Ну, а лучше и два таких, ну, солидных охранника с большими, да. Вот это да. И, честно говоря, я вот не ребенок, но вот вы сейчас говорите, и самому хочется уже поработать.
3: Помидоры, да?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свой кафтан, застегнул на нем все эмалированные пуговицы древнерусского образца, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, куда это вы пошли, кстати сказать? У нас еще 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Вот, ну вот мы спросили тебя, в каком жанре был бы байопик, то есть биографический фильм про твою жизнь. Или фильм, или сериал. И вот пишет нам Линда Радиковна. Привет, КХ. Моя жизнь – это фильм про выживание 18+. Я многодетная мама. Вот одни моменты похожи на популярные фильмы. «Тихое место», ну, фильм так называется. Попробуйте жить без звуков, когда малыш спит. Шарканье ног, скрип половиц. И на тебе истерика на 2 часа, как был дневной сон. Фильм «Голодные игры». Да, я ем быстрее, чем моя собака и кошка. И быстрее, чем звери из этого фильма. Фильм «127 часов». Попробуйте без сна обойтись несколько дней, когда у твоего сына, сыночки лезут зубы. Могу продолжать бесконечно. Но я люблю свою жизнь и счастливо люблю своих детей. Линда Радиковна.
0: А все-таки она не стала продолжать бесконечно?
1: Нет.
0: А на самом деле, если бы она продолжала бесконечно, это был бы этот сериал. Это прям просто Мария. Он уже бесконечный был. Нет, это было интересно, что вы сказали. Я прям как пережил все, да, это сам.
1: А вот Алина пишет, Теплова. История такая. Моя жизнь в жанре индийский Болливуд. Год путешествовала по Азии, жила в Индии в ашраме, волонтерила, была в трущобах, носила сари, жила в индийской семье. Эх, помотала меня знатно. А в итоге вернулась в Воронеж.
0: Как называется этот сюжет?
1: «Назад в Воронеж». «Возвращение в Воронеж». «Страх и ненависть в Воронеже». Я не знаю.
0: А жанр-то какой? Какой,
1: ну, Болливуд, она сказала.
0: А Болливуд? А, только помотать с танцами все было?
1: Да, конечно. А Воронеж, как в Индии можно помотать знатно без танцев?
0: Ну, в Воронеже танцы... Так, все, может быть. Вот смотрите, вот пишут очень много товарищей. Да, вот что-то сегодня мы не успели. Тут я просто даже половину не успел. Длинные сообщения еще у всех. Вот тут Игорь, например, привет, КХ, про меня фильм «Приключения». Я работал по жизни кочегаром, продавцом, водителем, менеджером, директором, токарем, пекарем, электриком, плотником, а сейчас... Вот как вы думаете, после этого, кем он работает?
1: За министра, ну или там прокурор области.
0: Нет, а сейчас вернулся обратно, дальнобойщиком.
1: Ну да, действительно.
0: А вообще, когда вот ты, до этого работал кочегаром, продавцом, водителем, менеджером, директором, токарем, пекарем, электриком, это помогает работать дальнобойщиком?
1: Ну, все помогает работать дальнобойщиком. Любой жизненный опыт, любой экспириенс, так сказать, как бы помогает работать дальнобойщиком. Потому что
0: вот,
1: да, неизвестно, с чем столкнешься, да.
0: Да, потому вот. Но это целая большая тема, и уже, видимо, в другой раз. Что-то не почитали вы практически ничего, господин Кремов. Вот, а все из-за кого? Правильно.
1: Из-за тебя.
0: Да, ну все. О, да, совсем все, 21:00. Вот, видите, слышите?
1: Да.
0: Вот, видите, вы боялись пропустить, вы боялись проспать. У нас тут не проспишь.
1: Да,
0: все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки.
4: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
5: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Напоминать вам о том, что у нас на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, если что, их там более сотни на любой музыкальный и танцевальный вкус. Добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки. И, конечно, ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7. Ведь это является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.
2: If you don't like something,

Где бы вы ни находились, как бы вы ни отдыхали, я предлагаю сделать максимально громко нашу рекорд-пати, нашу радио-вечеринку и потанцевать под нее на импровизированных танцполах, устроить его, благо можно в любом месте практически, которое не запрещает закон, потому что лето, потому что отличный настрой, потому что тепло, потому что в любом месте можно устроить танцплощадку. А если включить еще и рекорд-пати, то вообще максимальная рекордная вечеринка у вас получится. Превратите ее из вашего опен-эйра или домашней вечеринки, сделайте, собственно говоря, рекордную тусу. Все это легко, все это непринужденно. Во втором 60-минутном отрезке нашей радиотуза Рекорд Пати. Ну и, конечно, я продолжаю призывать вас всех устраивать импровизированные танцполы в любом месте нашей родины, а может быть даже за пределами ее. Ну и, конечно, наполнять их прямо сейчас в рамках второго 60-минутного отрезка радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд.

более сотни их там, если что, выбирайте, добавляйте в избранное понравившееся. Опция такая, благо, имеется. Ну и, конечно, ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7. И 24 на 7, следуя из названия, можете танцевать под любимую музыку, которая, собственно говоря, и наполняет наш эфир Рекорд Пати. А там с утра до вечера, с вечера до утра, короче, круглосуточно звучит наша любимая танцевалочка. Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, а там уже в Рекорд Клаб Шоу будем

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Крем Хрусталев, Вейкаперы, Виолетта Юшкина с шоу Рекорд Пати, Рекорд Саунд Пати, Женя Балдин и еще много-много героев эфира, за которых вы любите Радио Рекорд, а теперь и любите наш телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Плюс ко всему там все свежее, практически сразу все выкладывается после эфира, поэтому забегайте и по музыкальному проводите время с телеграм-каналом плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу, расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра!

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне даны. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем там еще за эфирно, обсудим те или иные треки из выпуска. Кстати, стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с композицией от наших российских ребят Волок, Like Ice, релиз лейбла Myth of Nix. 22 мая презентовал сие творение еще один российский продюсер Raster за неделю до 15 мая стало быть. Чуть позже Майри в Маритоне, потом Бипрада, Ники Ромеро в Протоколе за день до релиза. С релизом к ним присоединяются Мартин Гаррикс и Лукас и Стив днем позднее.

Club.

0: и Dotty We Are. Релиз лейбла Experts Only от 15 мая. По мне так это экспериментальная работа, ибо все это очень напоминает британский андеграунд финал нулевых. В числе саппортеров здесь отметились Питонг, Сид, Винтэдж Калчи и даже Армин. Из наших работу поддержала Алексей Ромео, ну а представил трек Джон Саммит в тайском Day Zero. Прямо сейчас в рекорд-клаб-шоу RM10, Dotty We Are.
1: Рекорд-клаб.

подсвечивает Рай в Мин Радио. Альбертина в Dance Revolution. 19 числа работа звучит у Джона Кейса в подкасте House of Zulu. Ну а сегодня вполне себе закономерно продолжает наш сегодняшний эфир Рекорд Клаб Шоу. И так далее. Камино, Warp Tool.

Bajo la matica de coco, prendemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

Shermanology, так называется Insane, релиз лейбла Dope от 15 мая с ранним саппортом от Дэнни Ховарда в клуб-шоу BBC Radio One еще в январе. Чуть позже Джек Афроджека и первая неделя февраля вновь BBC Radio One, потом апрель Дэнни Рис и так снова Афроджек, в мае Мартин Гаррикс и Димитри Вегас Like Mike.

Рекорд Клаб Шоу продолжается вместе со свежей хаусовой работой британца Chapter and Words «I'll Take the Blame». Совсем скоро вы ее услышите. Релиз лейбла «Hell Deep» 22 мая. И совершенно ожидаемо, что презент этого трека состоялся в одноименном шоу Оливера Хелденса «Hell Deep» 15 мая. Следом были Лукас Сент Стив, «Drop the Busters» и с релизом вновь Оливер Хелденс и Диэм Лаборанты из Италии и Сэм Фелд. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу ловите композицию от Chapter and Words «I'll Take the Blame».

Авторами сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд и моя личная телега Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза собраны, огромное количество музыкального свежего контента, разумеется, тоже. И этот новый свежий эпизод совсем скоро появится. А потому, как только вы увидите, что мы выложили в интернет свежий эпизод Рекорд Клаб Шоу, смело делитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Вдруг что-то пропустили в прямом эфире, будет как раз-таки время заценить заново или, так сказать, закрепить музыкальный, танцевальный материал. Да, далее по расписанию у нас вторник сегодня, да, значит, впереди Нитрина и Баул в этой студии, совсем скоро появятся мои друзья и коллеги с их рекорд-клабом в следующем часе. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки, и adios, amigos, пока!

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Лето. Доброй ночи, друзья. Ну что ж, лето 2026-го наступило наконец-то. Рекорд Клаб на первой танцевальной Нейтрино и Баур. Первый летний мощный хаос-эфир от нас для вас прямо сейчас. Много эксклюзива сегодня. И, как обычно, начинаем с интересных треков. Chapter Verse, I Will Take the Blame. Много классных треков. В середине особенно много эксклюзива. Летний Нейтрино и Баур на летнем рекорде. Поехали.

0: летние эксклюзивы продолжаем, как и обещали. Диего Сан Диего Вамонос от Wonder Records. Да, эксклюзивы от Нейтрино и Баура. И не только, далее еще мощнее. Это Рекорд Клаб. Не переключаемся.
1: Siento fuego de verdad. Si tú quieres algo más, ven, vámonos.

самое сложное решение нашего сегодня летнего первого выпуска на Радио Рекорд. Немного и много красоты. Камиль Фат и Джош Джиганте Фит Куда. Это So Good. Отличный, классный, хороший выпуск. Первый летний на волнах Радио Рекорд от Нейтрино и Баура. Мы были счастливы представить вам прямо сейчас. Далее Лена Попова, технический перерыв. Мы говорим вам до свидания. Уходим в лето. И впереди, да, много летних танцев. Настраиваемся на позитив. Всем пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в Техпере я начинаю серию эфиров с гостевыми миксами резидентов клуба «Рандом». «Рандом» – московский андеграундный клуб, который стал одной из главных точек локальной электронной сцены, и чья музыкальная политика строится вокруг электронной музыки без жестких жанровых рамок. Клуб регулярно принимает как российских, так и зарубежных артистов, но при этом остается площадкой с ярко выраженным локальным комьюнити и собственной резидентской сценой. За годы работы вокруг «Рандома» сформировалась полноценная экосистема. Это и собственный лейбл «Рандом Клаб», и серия подкастов и лайв-каст-записей, а также рекорд-стор «Протокол Детройт». В клубе проходят фирменные серии вечеринок и независимые промо-события московских и петербургских формаций. И сегодня с часу до двух ночи серию эфиров открывает гостевым миксом Заур Гапиенко, резидент клуба «Рандом», родом Заур из Северной Осетии. Его путь начался с создания собственного звучания, открытия клуба «Рэптор» в его регионе. Затем он попадает на лейбл «Нечто», начинает регулярно выступать на всех значимых ивентах и фестивалях. И сегодня его гостевой микс звучит в техническом перерыве ровно до двух часов ночи. Я желаю всем приятного прослушивания.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв». Напоминаю, что сейчас в эфире звучит гостевой микс резидента московского андеграундного клуба «Рандом». Зовут его Заур Гипиенко. И у нас с вами еще ровно...

Только не кричи!

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Напоминаю, что это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость – Заур Гапиенко. Именно его микс вы слышали в прямом эфире. Заур – резидент московского андеграундного клуба «Рандом». И ближайшие несколько программ в «Техническом перерыве» будут посвящены творчеству резидентов клуба «Рандом». А пока я желаю всем спокойной ночи и прощаюсь ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Оливер Хелденс.
3: Hey, what's up, lovely people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. Thank you for tuning in with me today. I hope you have been holding up all good this week. I've got a big new episode for you. Okay, turn it up loud and let's go.
4: Healthy Radio.

управлением Роскомнадзора по Республике Карелия. Регистрационный номер L-10-00-399 от 6 мая 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.